становится частым, кипящей метелью в раскисшей косухе. Ты пела, сочувствуя злым и несчастным, погибнуть и выжить под черным и белым. Тебе не придется, беспечный прохожий, разделила метель нас на робких и смелых. Ты пела о том, что когда-то

Радио Рокс. Латвия.

Я ей говорю, купи себе куклу. А она такая, нет, пистолет лучше. Я убью его этим летом. Этим летом.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

Сделай тише, послушай, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише, грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В восточной части страны будет солнечнее. Дождевые облака сильнее затронут центральную часть страны. Температура воздуха от плюс 10 градусов на побережье Южного Курзама до 21 градуса тепла в отдельных районах Латгала и Видзема. Ветер юго-восточный умеренный, порывами до 8-13 метров в секунду. К вечеру ветер утихнет. В Риге облачно, временами ожидаются дожди. Умеренный юго-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров в течение дня поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом. С людьми в ладу не понукал, не помыкал. Спины не гнул, прямым ходил, и в ус не дул, и жил, как жил, и голове своей руками помогал. Протяжил и пришел домой, уже с годами за спиной. Висят года на мне не бросить, не продать. Но на начальника попал, который бойко вербовал, и за Урал машины стал перегонять. Дорога, а в дороге МАЗ, который по уши увяз. В кабине тьма, напарник третий час молчи. Хоть бы кричал, аж зло берет. Назад 500, 500 вперед, а он зубами танец саблями стучит. Мы оба знали про маршрут, что этот МАЗ на стройках ждут. А наше дело сел, поехал ночь, полночь. Ну надо ж так, под Новый год, назад 500, вперед 500, сигналим зря пурга и некому помочь. Глуши мотор, он говорит, пусть этот МАЗ огнем горит. Мол, видишь сам, тут больше нечего ловить. Мол, видишь сам, кругом 500, и к ночи точно занесет. Так заровняет, что не надо хоронить. Я отвечаю, не конюч, а он загаечный за ключ. И волком смотрит, он вообще бывает крут. А что ему, кругом 500, и кто кого переживет, тот и докажет, кто был прав, когда припрут. Он был мне больше, чем родня, он ел с ладони у меня, а тут глядит в глаза, и холод на спине. И понял я, кругом 500, и кто там после разберет, что он забыл, кто я ему и кто он мне. И он ушел куда-то в бок, я отпустил, а сам прилег. Мне снился сон про наш веселый наворот, что будто вновь кругом 500. Ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Конец простой, пришел тягач, и там был трос, и там был врач. И МАЗ попал куда положено ему. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму. И он пришел, трясется весь, а там опять далекий рейс. Я зла не помню, я опять его возьму.
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В восточной части страны будет солнечнее. Дождевые облака сильнее затронут центральную часть страны. Температура воздуха от плюс 10 градусов на побережье Южного Курзема до 21 градуса тепла в отдельных районах Латгала и Видзема. Ветер юго-восточный умеренный, порывами до 8-13 метров в секунду. К вечеру ветер утихнет. В Риге облачно, временами ожидаются дожди. Умеренный юго-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров в течение дня поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.
2: Все в порядке будет, все в порядке будет.

Rux.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rux.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В восточной части страны будет солнечнее. Дождевые облака сильнее затронут центральную часть страны. Температура воздуха от плюс 10 градусов на побережье Южного Курзема до 21 градуса тепла в отдельных районах Латгала и Видзема. Ветер юго-восточный, умеренный, порывами до 8-13 метров в секунду. К вечеру ветер утихнет. В Риге облачно, временами ожидаются дожди. Умеренный юго-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров в течение дня поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В восточной части страны будет солнечнее. Дождевые облака сильнее затронут центральную часть страны. Температура воздуха от плюс 10 градусов на побережье Южного Курзема до 21 градуса тепла в отдельных районах Латгала и Видзема. Ветер юго-восточный, умеренный, порывами до 8-13 метров в секунду. К вечеру ветер утихнет. В Риге облачно, временами ожидаются дожди. Умеренный юго-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров в течение дня поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Над Рижским заливом 7 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии «Микс Медиа Групп» Елена Симон. Здравствуйте. Прогрессивные пригласили премьера на переговоры. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Прогрессивные считают, что премьер-министра Вика Силиня не способна ответственно руководить правительством. В то же время решение о своих дальнейших действиях партия будет принимать продуманно и вначале пригласит премьер-министра на переговоры, заявил глава фракции прогрессивных в Сейме Андрис Шуваев. Он сообщил, что официальное приглашение премьер-министру посетить заседание фракции планируется направить в ближайшее время, чтобы в среду, 13 мая, обсудить сложившуюся ситуацию и вопросы, касающиеся работы правительства. В то же время Шуваев заявил, что в настоящее время, с учетом событий последних дней, прогрессивные не видят, что Силиня способна ответственно руководить правительством. Поэтому партия хочет выслушать разъяснения премьера о принятых решениях и коммуникации в рамках коалиции. Шуваев раскритиковал действия Силиня в связи с требованиями отставки министра обороны Андриса Спруца, указав, что партия не была заранее проинформирована об этом решении и узнала о нем лишь незадолго до публичного заявления. В условиях напряженности особенно важны ответственные и скоординированные действия, а также следует избегать вовлечения оборонного сектора в политические разногласия, отметил Шуваев. Прогрессивные надеются, что предстоящая встреча с премьер-министром позволит внести ясность в отношении дальнейших действий и перспектив работы правительства. Шуваев подчеркнул, что премьер-министру следует уважать приглашение фракции прогрессивных. Если она не придет, это будет знаком само по себе, сказал он. Вопрос о том, останутся ли прогрессивные в коалиции и смиряться ли с тем, что Силиня выдвинула на пост министра обороны Райвиса Мелниса, прояснится после переговоров с премьер-министром в среду, добавил Шуваев. Как сообщили прогрессивные, фракция партии в Сейме во вторник, 12 мая, встретится с президентом Эдгаром Ринкевичем, чтобы обсудить ситуацию в правительстве после отставки Спруца и заявлений премьер-министра в социальных сетях, а также вопросы координации сотрудничества служб в случаях, когда в воздушное пространство Латвии залетают дроны. Как сообщалось, Спруц в воскресенье вечером объявил об уходе с поста, и Силиня приняла его отставку. Премьер уже предложила занять пост министра обороны полковнику Райвису Мелнису. Премьер считает, что министерством должен руководить профессионал. Это решение премьер-министр приняла после инцидентов с дронами в Латгале, указав, что министр обороны лишился доверия. В свою очередь, Спруц объявил об отставке, взяв на себя политическую ответственность за инциденты и стремясь не допустить втягивания армии в политическую игры.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В восточной части страны будет солнечнее. Дождевые облака сильнее затронут центральную часть страны. Ветер юго-восточный, умеренный, порывами до 8-13 метров в секунду. К вечеру ветер утихнет. Температура воздуха от плюс 10 градусов на побережье Южного Курзама до 21 градуса тепла в отдельных районах Латгала и Видзема. В Риге облачно, временами ожидаются дожди. Столбики термометров в течение дня поднимутся до плюс 17 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».
3: Пока солнце не встало над горизонтом, на улицах нет машин, за окном чирикают непуганные птицы, а вы еще спите. Они уже работают, чтобы сделать ваш день удачным и интересным. Включай Шизгару. Утреннее шоу «Шизгара» по будням с 7 до 10.
0: Партнер шоу «Шизгара» – «Lex Interior». Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения.
4: Че нам солнце? Мы и без солнца работаем. Мы же на электричестве работаем. У нас же микрофоны есть для этого. Привет.
5: Нам главное, чтобы у вас приемники работали. Доброе утро, это «Шизгара».
4: 7 часов 4 минуты.

0: Все-таки получается 4 позиции у него связано. Там рад, весел, спокоен, а потом еще и пленен добавляется.
1: Одна дополнительная, да.
0: Опция.
1: Еще... Нас не сомневайтесь, мы всегда рядом.
0: Слушай, ему бы еще пятую какую-нибудь придумать, и как 5 колец, или как 5 пальцев будет на руке, хотя бы на одной. Руку вам протянули давным-давно, вы приняли это рукопожатие, это Шизгара. Это Радио Рокс из Риги, меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов, доброе утро.
0: Вот вам какие-то циферки для того, чтобы и порадоваться, и повеселиться, и успокоиться в конце концов. 12 мая, у нас до конца года еще 233 дня. Что успеем сделать вот ближайшее? Через 3 дня у нас чемпионат мира по хоккею. Кто-то будет играть, кто-то будет болеть, кто-то будет игнорировать. Ну, кто-то рад и так.
1: Такие обязательно находятся, да, кстати, это аксиома.
0: Кто-то спокойный. Так, лето через 20 дней приходит, а вместе с летом приходит большой футбол. Ну, большой футбол вообще никуда не уходит. У нас там куча событий, финалы всяких лиг, о которых расскажем в том числе и в новостях спорта. Но чемпионат-то мира, он раз в 4 года бывает. Поэтому вот 30 дней подождем, а потом вот здравствуй, будни.
1: Я не понимаю, где здесь быть спокойным, если честно. Все вызывает какой-то ажиотаж и трепет.
0: Ты знаешь, учитывая то, что чемпионат будет заокеанский, представляешь, это же не просто там, ну понятно, поработал, вечером пойду посмотрю, какой вечером. Да. Тут есть нюансы. Давайте поговорим о нюансах, которые связывают с погодными рекордами, которые никакого отношения мы к ним не имеем, лишь то, что это в нашем городе происходило. Мы для того, чтобы получить абсолютный минус или абсолютный плюс, когда-то 12 мая не прикладывали никаких усилий, как и наши предки,
1: собственно. А мы даже, если честно, к победе там нашей сборной в том или ином чемпионате можем больше приложить усилий, чем к рекорду, который устанавливают тут эти потоки ветра и облака всевозможные.
0: Однако, так скажем, забавненько или неожиданненько, представляете, 6 лет назад в этот день в Риге было минус 3 градуса. Привет вам, переобувшие тогда счастливчики эту самую...
1: А 4 года назад резинку. Было плюс 25,4. И знаете что? Мне надоело вот уже все, да, это
0: вообще
1: вот,
0: все.
1: Топтание на месте. Хочется рекорда, в конце концов. Я сегодня посмотрел и подумал, что темно, опять ветер. Хочется, чтобы в конце концов был вот этот рекорд преодолен. Чтобы мы сказали, сегодня у нас рекорд уже плюс 25.
0: Не знаешь, главное,
1: плевать, что май.
0: Знаешь, какого не хочется рекорда? По ветру. Вот, блин, рекорд. Рекорды по ветру уже надоели. Так, против ветра ничего делать не собираемся. Давайте вот у нас по плану в этот момент всегда что-то связанное с астрологией. Не будем изменять своим привычкам и принципам.
1: Да, рванем сразу с плеча. 25-й день, несчастливый. Хоп, испугал. Да. Нет, не все так однозначно. 25-й день хорош и удачен для поездок и путешествий, для командировок и переезда, для торговли, судебных дел, для сна и отдыха. Где же здесь неудача? Ну, в принципе, значит, что-то остальное может пойти не так. Созерцательный период – это период одиночества, сосредоточения и воображения. И в этот день всем людям надлежит очиститься от шлаков, причем как духовных, так и физических, поэтому как голодание, так и отсутствие, ну, выберите ту эту социальную сеть, которая больше всего засоряет ваше пространство.
0: Или выберите то самое пространство, которое давно требовало обновления интерьера, поскольку с нами на этой неделе магазин мебельный, салон мебельный под названием Lex Interior, Краста 89. Элегантные диваны, стильные спальни, вот там по поводу сна шла речь как раз, современные гостиные, функциональные кухни, их системы хранения. И приятная новость, у нас же сейчас настоящая весна, настоящая. А цены какие? Цены весенние в Lex Interior. До 50% скидки получаете на мебель высочайшего качества от лучших европейских производителей.
1: Ну и не забудьте, что там профессиональные консультанты посоветуют, что вам выбрать в плане мебели. Доставят, разумеется, соберут и даже расставят по местам в вашей квартире, потому что не всегда это так просто, особенно если человек, например, ну, скажем, не силач мужик, например, дама.
0: А звать соседа не всегда охота.
1: Да.
0: Поэтому Lex Interior, воспользуйтесь предложениями весенними, 50% все-таки скидка, Краста 89, и телефон Lex Interior 28 00 88 99.
2: Партнер шоу Шизгара Lex Interior.

0: Да, кстати, я хотел сказать, что, знаете, сегодня в плане выбирания нарядов здесь надо быть осторожным, потому что, как дурак, посмотрел, темно, думаю, ветер опять холодно, опять замерзнем на термометр. Не посмотрел, нарядился, как зимой.
1: Фонарик
0: выхожу
1: взял
0: на улицу, там плюс 12, несмотря на весь этот антураж, и хоть и ветер, но все равно было так, не так себе.
1: Будем думать, что ты спортсмен, потому что спортсмены же, они всегда одеваются на всякий случай, чтобы быть готов. Пойдем на улицу, потусуемся, пойдем куда угодно. Кто в песочницу, если кто поменьше, кто-то на рабочие места, если кто-то постарше. Главное, приемник на нужной волне.
0: Это интересно.
1: Ну, чувак, пойдем на улицу, в песочницу! На роли
0: кулитика! Только коты и собаки, я так думаю.
1: Так а что, он
0: первый? Пойдем скорее хоть в песочницу.
1: Первый.
0: Куда-нибудь потусуемся. Хозяин, выведи меня.
1: Вообще, это детская история, когда там с ребенком выходишь к песочнице, а там уже кот. Благодарные глаза такие, спасибо. Не предполагал, что такой вот мне выгул сделают.
0: Ты знаешь, в этой связи хорошо, что коты сейчас приучаются к совершенно другим наполнителям, и они, по-моему, на песок даже не должны реагировать. Да и потом котов же не выводят погулять, чтобы они там по песочнице пошарили.
1: А те, которые эти матроскины, дворовые, которые...
0: А у них там вообще все с этим
1: по-другому. В смысле?
0: Но они метят свои территории, обходя песочницы. И главное, там где-то вот в кустах метки оставить.
1: Фиговый себя заулок.
0: Да ты что?
1: Метит это одно, а справляет нужду другое. Они совершенно с другим даже выражением лица это все делают. Что-то, вот когда метит, это более сосредоточено. А там, я же выполняю миссию в конце. Он же думает, что он при исполнении.
0: Ладно, хорошо, другая гипотеза.
1: Давай.
0: Значит, если Матроскин, то зачем ему в песочнице? Его никто никогда не учил, что ему нужна какая-то там коробочка. У него свобода главное.
1: Если асфальт, бетон, брусчатка.
0: Там, в смысле, ногами не вот это
1: вот,
0: не поделать.
1: Вот, они уже это по кайфу-то поговорили. Слушайте, давайте быстренько сегодняшние поводы определим. Про котов ничего нет, про ежиков пойдет. Сегодня день ежиного сопения. Ну, с уважением относимся к ежикам.
0: К людям, которые придумывают такие нежные поводы.
1: Поводы, да, и все такое прочее. Помним, что на самом деле ежик, к сожалению, вот при всей своей мимимишности, люди, которые сразу увидев ежа, начинают подбегать, хватать его на руки. Там по поводу переноса такого заболевания, как бешенство, он, по-моему, в пятерке там вслед за лисами еще какими-то идет. Поэтому, ну, дружите с ним до расстояния.
0: Да, да, в отличие от котов, ежик, значит, вылизываться не может толком.
1: Он хотел.
0: Не по иголкам, то есть не по шерсти, не в сторону иголок, не против иголок не получается.
1: Ой, щекотно, ой,
0: поэтому
1: больно.
0: Поэтому он все носит на себе, да, всех этих паразитов.
1: Слушай, ну давай тогда какие-нибудь серьезные...
0: Взяли, приезжай, извини. Взяли, сначала сказали ежиное сопение, такое нежное, а потом договорили каких-то гадостей.
1: Колючестей. Простите нас, люди добрые. Ежи. Мы не то. Ежи тоже, простите. Мы тут еще вспомним. Вообще, давай сегодня. Сегодня день синдрома хронической усталости. Это серьезная тема. Родилась дама с красивым именем Флоренс. Почему она нравится мне такое имя, даже не знаю. Найтингейл. Она создательница сестринского дела в медицине. Она социальный реформатор, общественный деятель в Великобритании, понятное дело. Ну и страдала она от этого синдрома хронической усталости. И привлекла к этому внимание большого количества соотечественников, которые даже не предполагали, что такое вот может жить с ними по соседству. Вот
0: ну, а теперь, в случае чего, у нас есть такой козырь в рукаве. Почему это вот так вот идет плохо? Потому что у меня синдром хронической усталости, а если это не повлияет, не сможет объяснить, тогда говорить про выгорание. Потому что это следующая фаза. Но лучше, конечно, до такого не доводить, а для этого Шизгара вам рассказывает о том, что может вам улучшить настроение, чтобы держать вас в тонусе.
1: Слушайте, ну, говоря о здоровье человеческое, мы не должны, как бы, ну, опять-таки, помните, мы очередной день Земли отмечали, вот буквально вот вон, вчера. А сегодня Международный день охраны здоровья, внимания, растений. Представляете, по данным ООН, например, там, ну, это несколько лет назад эти данные были собраны, большое количество населения мира в большей части питаются растительной пищей. Вот Африка, там же, это наивно думать, что они там все с копьями бегали и каждый день там шашлык большой, кебабчики подходим. Нет. Основной источник получения энергии, вот это злаки. Клубни, корнеплоды там. И поэтому продукты животного происхождения, они там где-то там, не поверите, они в 10% не набирают. Поэтому вот и в Африке тоже с приоритетом относятся к продуктам растительного происхождения. Поэтому с днем охраны здоровья растений.
0: Да, но и здесь надо сказать, что растения, они такие же, как бы сказать, живые организмы, как и мы, которые населяют эту планету. Если мы их не будем охранять, то не то, что нам есть будет нечего, а просто будем жить в каком-то неладу с нашими однопланетцами.
1: А если мы их есть перестанем, то они обидятся, в конце
0: это
1: концов.
0: Точно, да.
1: Чуть-чуть, мы старались, росли, а чего вы нас не жрете, в конце концов? Ну и помним о том, что все те, кто на дорогах в данный момент, глобальная неделя безопасности дорожного движения, ООН, вот поэтому
0: приобщаем. Они тоже такое устроили. Смотрите, одно дело, когда по Латвии проходят такие, как бы, там, рейды, другое дело, когда в Европе объявляется такое, знаете, глобальный... А тут глобальный неделя безопасности движения, объявленная ООН, это, наверное, какая-то вот верхний уровень этой недели безопасности.
1: Поэтому помним, что поводов сегодня для того, чтобы это обозначить на частоте 88.6, будет еще предостаточно. Ну, а здоровье у нас одно, поэтому бережем и свое, да, заодно и про растения не забываем.
2: Шискара. Здесь начинается нормальный день.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее. Реклама. Весенние цены в мебельном салоне Lex Interior. Идеальный шанс обновить интерьер с максимальной выгодой. Скидки до 50% на мебель высочайшего качества от лучших европейских производителей. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения. Количество акционных позиций ограничено. За новыми идеями в Lex Interior LV. Рига, Краста, 89. Телефон 28 00 88 99.
1: Redzes festivāls Vizionete Opticals. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
2: В мае в Мэнес аптеках месяц семейного здоровья. Поддержи свой организм весной и сэкономь. Специальные предложения месяца со скидками до 50%. На пищевые добавки для поддержки суставов и на магний скидки до 50%. Предложения действительны при наличии карты Веселыба. Скидки не распространяются на медикаменты.
3: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: Мэнес аптека. Рецепт твоего здоровья.
4: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv. Радио Рокс 88.6 FM.

0: Танцев и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Лекс Интерьер».
2: Смотрите, что происходило хорошего в разные годы в разных странах, но исключительно 12 мая. Вот в Краков. Прекрасно. Что? Краков – город, который по населению, кстати, уже обогнал Ригу на минуточку. А когда-то мы во сколько раз приехали? Чуть не в два раза.
3: Смотрели свысока.
2: Свысока. Какое количество туристов. Какой он добрый город по отношению к туристам со всех стран абсолютно. Вот.
3: В 1364 году, 12 мая, родилась вот эта традиция доброго отношения к туристам, потому что в Кракове создали Ягеллонский университет, пригласили всех абитуриентов. Он сейчас один из старейших вузов в Европе, между прочим, и один из самых крупных в Польше. На 312 месте в рейтинге QS находится в рейтинге университетов, и обучение стоит 4400, если что.
2: Намек понятен, вот. Кстати, здесь могла бы быть реклама какого-нибудь другого вуза, да.
3: Потому что в 1551 году в Лиме на базе монастырской школы Доминиканского ордена создан университет Сан-Маркос.
2: Слушай, ну сразу вопрос. Если Краковский, то есть Ягеллонский, там 312 место, то в Лиму там стоит отправляться? Он на каком?
3: 926 место в рейтинге QS, но зато стоит 1000 долларов всего. И можно просто так как будто.
2: Да. Ну да.
3: С другой стороны, ты понимаешь, где Краков? Краков находится в центре Старого Света.
2: Прикольно.
3: Да, в Европе. А Лима 1551 год. То есть 100 лет назад, да какое 100 лет, 50 лет назад открыли Америку вообще, основали тут город, какой-то монастырь, и сразу забабахали университет.
2: Думаю, все бы тут открыть еще. Бильярдную откроем? Нет, давай вот этот монастырь решили.
3: С точки зрения достопримечательности, мне кажется, вот этот университет Сан-Маркос, он как бы больше заслуживает внимания, чем Ягеллонский. А учиться, конечно, наверное, что здесь скрывать? В Ягеллонский.
2: Подожди, ну а журек, с другой стороны? Кто там приготовил? Прекрасный польский супчик. Так, давайте поговорим про кинопленку, она пригодилась в 1903 году. Так получилось, что Теодор Рузвельт стал первым главой государства, официально снятым на кинопленку. Происходило это во время поездки куда? Правильно, вы думаете, как в Голливуд какой-то? Нет, вот в Сан-Франциско, короче, поехал. Но это все равно Калифорния.
3: Другие парни, заняты другими делами, в 1926 году, 12 мая, отправились совсем в другую сторону. Руаль Амундсен, норвежец, Линкольн Элсворт, американец и итальянец, понятное дело, Умберто Нобили, совершили первый подтвержденный пролет, можно сказать, на дирижабле над Северным полюсом.
2: Это над Парижем фанера летала? А тут вот, понимаете, здесь конкретно трое задали себе вот такую позицию. Хотим пробить первую. И пролетели.
3: Дирижабль назывался «Норвегия», если что. Ну, почему? Потому что норвежец, американец и итальянец решили, что хорошо. Норвегия ближе всего, летим со Шпицбергена. Они там, кстати, до того, как долететь до Северного полюса, совершили такой рейд.
2: Виражок.
3: Они из Англии, по-моему, нет, и из Италии. Ну, неважно. В общем,
2: короче,
3: они почему-то летели на восток сначала. Сначала летели...

0: куда-то там в Гатчину. В Гатчине приземлились, наверное, там поели, дозаправились. И потом только на север в Норвегию. Из Норвегии в Шпицберген. И со Шпицбергена вот уже 25 числа отправились. Там больше, чуть-чуть больше суток летели. И уже все, экскурсия заканчивается.
1: В общем, человек, который на все сможет радикально, сказал, да, жизнь-то их поболтала. С другой стороны, столько всего, сколько впечатлений люди получили. Давай, а тот человек, который вот не полетел с ними, может быть, он и спился. Вот, кстати, насчет тех, кто не спился. В американском городе Акрон, это штат Охайо, основали первый клуб анонимных алкоголиков. Вот почему я вспомнил про это. Это было 12 мая 1935 года.
0: А в 12 мая 1961 года, 65 лет назад, Михаил Ботвинник в матче реванша победил рижанина Михаила Талли, вернул себе звание чемпиона мира. Помните, совсем недавно вам рассказывали, что в эти же майские дни Талли, значит, Ботвинника победил, стал первым рижским чемпионом мира. А тут он, причем тогда был молодой, потому что Каспарова еще не было даже на горизонте. И тут он стал первым самым молодым экс-чемпионом мира, потому что это, ну, круто, когда ты в 24 года можешь
1: уже сказать, экс.
0: А я уже
1: экс-чемпион. Я такое повидал я. Вот. С бесконечным уважением отношусь и к Михаилу Таллю, и, в принципе, вот, и к его потомкам. 2017 год. Червяк пополз. Причем не какой-то червяк такой, а вымогатель. Вы спросите, это что такое за червяк? Слышь, иди сюда, можешь это, типа, вот нам вот одолжить что-то? Нет, этот ползал червяк по сети. Назывался он Ванекер.
0: Да, но потому что наступило время, в конце концов, компьютерных вирусов. Компьютерные вирусы стали поражать. И тут поразил более 200 тысяч компьютеров под Microsoft Windows в 150 странах мира. В принципе, конечно, много, но не предел. Ну и раз уж заговорили о технологии, в этот день, 12 мая 2022 года, телескоп «Горизонта событий» получил изображение сверхмассивной черной дыры, так называемой Sagittarius A, который находится в центре нашей галактики.
1: И вот тут тот человек, который на полет тройки смельчаков в направлении Северного полюса, тогда сидел за столом, да, подумаешь, там ничего особенного. Вот у нас черный квадрат, вот это вот, ну, денег стоит. А что это с черной дырой делать? Поэтому люди, которые не искушенные, они так и остаются при своем мнении. А у нас этот момент не то что поразил, так сказать, мы с восторгом вообще относимся к научно-техническому прогрессу. А тут уж если человек сможет и с сетевым червем побороться. И
0: черную дыру сфотографировать. День вообще становится совершенно уникальным. Ну, каким он и является, наверное.
1: Пошли вперед во вторник, 7 часов 35 минут.
2: Шизгара. Расскажи всем друзьям и знакомым.

0: Реклама.
1: Renault.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Весенние цены в мебельном салоне Lex Interior. Идеальный шанс обновить интерьер с максимальной выгодой. Скидки до 50% на мебель высочайшего качества от лучших европейских производителей. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения. Количество акционных позиций ограничено. За новыми идеями в Lex Interior LV. Рига, Краста, 89. Телефон 28-00-88-99.
4: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
5: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Radio Rocks на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
6: Radio Rocks. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В восточной части страны будет солнечнее. Дождевые облака сильнее затронут центральную часть страны. Температура воздуха от плюс 10 градусов на побережье Южного Курзама до 21 градуса тепла в отдельных районах Латгала и Видзема. Ветер юго-восточный умеренный, порывами до 8-13 метров в секунду. К вечеру ветер утихнет. В Риге облачно, временами ожидаются дожди. Умеренный юго-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров в течение дня поднимутся до плюс 17 градусов.
6: Шискара. Решим все, кроме погоды.

0: Я потому что, знаешь, я отношусь к тем людям, которые каждое утро думают о том, что вот мне бы сегодня какую-нибудь экстраординарную задачу. А не то, что как каждый день на работу, а вот отправиться бы на поиски Жюль Верна, охоту на, там, фотоохоту на носорога или еще что-нибудь. То есть заниматься не тем, чем занимаешься постоянно, иногда хочется. Да, вот и песня об этом. Просто сижу, думаю, а чем бы я хотел заниматься, если бы не вот этим?
1: А деньги где?
0: Деньги где? Когда о таком думаешь, мысль о деньгах не посещает. Это же такие, по сути, подростковые идеи для детей даже раннего подросткового возраста, которые не задумываются.
1: Ну, такой хороший эмоциональный пендель, короче, себе даешь для того, чтобы... А я просто отношусь к людям, вот. Да мы оба относимся. Привет, я Стас Лоренцев.
0: Я Алексей Титов.
1: Шизгара в этот момент рассказывает о бубницах всяких и трудоголиках, которые взяли и изобрели что-то, и человечество потом сказало, да ладно, это так можно было? Можно было. Представляете, 41-й год, вот в этот день, вот 12 мая, человек с фамилией Цузы по имени Конрад совершает первый в мире, завершает первый в мире полностью функциональный программируемый компьютер. В 41-м году. То есть, когда ты вот заканчивал школу, и когда там тебе говорят, так, внимание, Титов, это что там принес такое? Это калькулятор. Калькулятор? Дай-ка я посмотрю. Ага. В море кто-то ходит.
0: B338. Японский. Можно было без моря уже в то время добыть.
1: А если такой какой-нибудь Casio навороченный, тогда это уже да. Повезло. Так вот, в 41-м году этот Конрад завершил работу над своим первым компьютером.
0: А причем это не калькулятор, это именно компьютер. И здесь важно, помимо всего прочего, это был первый такой компьютер, который использовал двоичную систему вместо десятиричной, что делали до этого. А во-вторых, туда вводились программы. То есть это не просто калькулятор на реле, который там вычислял какие-то функции, но быстро, а это именно компьютер, в который можно было что-то ввести, и он свободно по заданию будет, делать вычисления в соответствии с программой. Причем вводили на пленке.
1: Ну, она такая пробитая была, перфорированная.
0: Да, для этого и перешли на двоичную систему, чтобы были единички-нолики. Дырки, не дырки. И это, в общем, за многие годы до тех самых перфолент и перфокарт.
1: Я вот помню, маленьким, когда был, там детство прошло рядышком с Институтом гражданской авиации, потому что там работали все предки мои. Я помню, когда вот дома мне показали, так это трогать нельзя, это так соблазнительно. Вот эта стопочка с перфокартами, с дырочками вот этими всеми делами. А представляете, каково было Конраду Цузе, который, допустим, этот рулончик свой домой прифигачил, а там вообще жена, ой, туалетную бумагу выкинули, а что такая плотненькая такая? Да нет, подумал он, господи, с кем я живу?
0: В общем, можно сказать, что 12 мая это день рождения настоящего компьютера, потому что ABC 42-го года и ENIAC, который был сделан в 45-м, были, в принципе, специализированными калькуляторами, ни один из них не был свободно программируемым. Этот Z3, который сделал Конрад Цузе, использовался авиационной промышленностью немецкой для решения систем уравнений, там всевозможных математических аспектов вибрации для планеров под нагрузкой.
1: Ну, понятно.
0: Самолеты были нормальные, но не помогло.
1: Да, в 41-м году вот не в той стране, может быть, начал работать Конрад. Так, ну а мы поговорим о вашем комфорте, потому что Шизгара выходит при поддержке мебельного салона Lex Interior, что на Краста 89. Там же, понятно, все высочайшего качества от лучших европейских производителей. Мебель вообще для любой позиции в вашем жилище. Там от спальни до гостиной, от прихожей до кухни, в конце концов. И сейчас весна настоящая. Весна — это когда вот щедро все раздает природа, мать, и Lex Interior скидки до 50%.
0: Почему Lex Interior? Потому что помимо мебели есть еще специалисты, которые проконсультируют, помогут подобрать мебель. Доставка в любое удобное для вас время, качественная сборка и даже расстановка мебели у вас дома.
1: Кто давно хотел поменять интерьер? Интерьер свой, да. Lex Interior, Краста 89, 28, 00, 88 и 99.
2: Партнер шоу «Шизгара» Lex Interior. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения.

0: 88,6 FM. Reklāma.
1: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Tissot. Ведь именно часы Tissot получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Тербетес 9, в торговом центре Акрополе Алфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая.
3: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концерты зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
5: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: кто-то подумал, да, что за сладость такая, вот приторная такая. А у нас сейчас кулинарная рубрика. Да,
1: Брайан Адамс просто в качестве этой физиотерапии по утру. Это знаешь, как массаж плечевого пояса или вот этой воротниковой зоны.
0: Девчонки, вот оно, Адамова не яблоко, а это Брайана Адамова сладость, так сказать. У нас, кстати, сладкий сегодня повод в нашей кулинарной рубрике. Это день орехового фаджа. Знаешь, я посмотрел, что это из себя представляет. У каждого была попытка, у самого, у родственников, и, наверное, лучше получалось у многих, сделать ту самую шоколадную колбасу, так называемую, когда внешне, во всяком
1: печенье,
0: случае.
1: Печенье, какао, сахар.
0: Вот, только в нашей позиции мы туда печеньки вот эти засовываем, а они туда орехи кладут. Вот и, наверное, вся разница.
1: Вся разница в весе.
0: Красиво сказал. Ну, давай, Брайан, поддерживай все это дело. Приятного аппетита, 7 часов 58 минут.

0: Над Рижским заливом 8 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Госконтроль в среду представит результаты ревизии управления гослесами. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Государственный контроль в среду 13 мая представит результаты ревизии «Эффективность надзора за АО «Латвиас Валстс Межи». Об этом сообщила руководитель отдела коммуникации госконтроля Гунта Кревица. По ее словам, в ходе ревизии оценивались процессы управления государственными лесами, распределение ответственности и целесообразность использования публичных ресурсов. В пресс-конференции примут участие государственный контролер Эдгар Корчагин, член Совета госконтроля Оскарс Эдманис и генеральный прокурор Арминс Мейстерс.
2: Про политику.
1: После соответствующих выводов госконтроля по так называемому делу лесопромышленников, закономерным было бы потребовать отставки министра земледелия Арманса Краузе от Союза зеленых и крестьян, заявил в понедельник руководитель парламентской фракции прогрессивных Андрес Шуваев. Он высказал мнение, что, возможно, у действий премьер-министра Эвики Селине, разрушающей свое правительство, есть иные причины. По делу о растрате 50 миллионов евро по делу лесопромышленников прокуратура уже начала уголовный процесс, на что премьер-министр никак не отреагировала и не потребовала отставки министра Краузе, а наоборот пыталась его защитить, отметил Шуваев, добавив, что в ревизионном отчете госконтроля по делу лесопромышленников возможно будет много новых фактов. Если там будут конкретные моменты ответственности, логично, у нас тоже возникнут вопросы, сказал Шуваев, отвечая на вопросы о требовании отставки Краузе.
2: Про пенсии.
1: Министр благосостояния Рейнис Узулниекс прокомментировал возможность перехода Латвии к пенсионному возрасту в 72 года, планке, которую ранее рекомендовал Совет Европы. По словам главы ведомства, пока он остается в министерском кресле, этот возрастной порог увеличиваться не будет. Свою позицию министр аргументировал тем, что Латвия остается одной из самых неблагополучных стран Европы по показателям здоровья населения. Как можно заставлять работать 68-летнего человека с плохим здоровьем? Задается вопросом министр. Политик также сослался на мнение доктора экономических наук Эдгара Волскиса, одного из создателей латвийской пенсионной системы. Ученый полагает, что 65 лет – это оптимальный предел как для мужчин, так и для женщин. Узулниекс напомнил, что совсем недавно страна уже прошла через период регулярного повышения пенсионного ценза. По мнению министра, нынешний порог в 65 лет полностью оправдан, тем более, что при выходе на заслуженный отдых жители сегодня могут рассчитывать на весомые налоговые льготы. В такой ситуации принудительное удержание на работе людей с хроническими заболеваниями до 68 или 72 лет выглядит необоснованным. «Мы налаживаем систему здравоохранения, и пожилые люди захотят сами работать», — сказал Узулниекс. Он отметил, что пенсионеров сегодня можно разделить на две группы – тех, кто трудится из-за нехватки средств, и тех, кто работает ради сохранения активности. «Если мы сможем сбалансировать эти две категории, то это будет замечательно», — подытожил глава Министерства благосостояния.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В восточной части страны будет солнечнее, дождевые облака сильнее затронут центральную часть страны. Ветер юго-восточный, умеренный, порывами до 8-13 метров в секунду. К вечеру ветер утихнет. Температура воздуха от плюс 10 градусов на побережье Южного Курзама до 21 градуса тепла в отдельных районах Латгала и Видзема. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
3: Когда один день похож на другой, когда не радуют ни дата в календаре, ни отражение в зеркале, включай «Радио Рокс» и наступит Шизгара. Стас Флоренцев и Алексей Титов сделают ваше утро ярче. Утреннее шоу «Шизгара» на «Радио Рокс». По будням с 7 до 10 утра.
4: Партнер шоу «Шизгара» – «Лекс Интерьер». Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения.
5: Располагайтесь поудобнее, но с такой-то поддержкой по-другому и не получится. Будем продолжать.
6: Главное – с улыбкой и не опаздывать. 8 часов и 5 минут. Доброе утро.
7: Осталось никаких сомнений. Похоже, счастлив я, и не слегка, чтобы в таком хорошем. хорошем настроении.

0: Бонжур, Сават. Вот, доброе утро всем. Это то, что величает себя Шизгарой. На самом деле, понятно, это утреннее шоу на Радио Рокс в Риге. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. И, кстати, если вы вдруг окажетесь не в Риге, мы с вами не расстаемся, потому что нас можно слушать в интернете в любой точке мира.
0: В общем, интернет
1: вам... RadioRocks.lv, забыл, представляешь, как бы хотел сказать сразу, вдруг как бы там стопанулось.
0: Ну, главное, интернет, чтобы был вот хоть какой-то, и тогда RadioRocks.lv. Смотрите, где и как вы нас будете слушать, это ваше личное дело, а вот разбираться с циферками сегодняшнего дня будем вместе прямо сейчас, не отходя от пульта, скажем так. Сегодняшний день является 132-м с начала этого года. Вот какие у нас ориентиры. Впереди 3 дня, и начнется чемпионат мира по хоккею.
1: Прямо ждем, дождемся.
0: Прямо сегодня. Если люди зависимые от такого телевизионного контента, как Евровидение, вот, пожалуйста, первый сегодня конкурсный день, полуфинальный будет. Более серьезные вещи. Лето через 20 дней, потом у нас чемпионат мира по футболу, это через 30 дней. Ну и вот, в принципе, так и будем поступать, нам двигаться вперед, пока не загадываем планы на грядущий учебный год, потому что вы уж хотя бы этот закончите уже, худо-бедно, отдохнете, а потом вам будем этот и сыпать соль на раны.
1: Значит, температурные рекорды у нас такие. В этот день самая низкая температура была в 2017 году, минус 3 градуса. А самая высокая тоже совсем недалеко, в 21-м плюс 25,5 почти.
0: Мы столичные пташки, поэтому только Ригу фиксируем. Понятное дело, Алуксне могло удивить с точки зрения минуса когда-то. Даугавпилс мог побаловать всех с точки зрения абсолютного плюса. Но вот в Риге... Что было, то более того, в Риге, в районе улицы Дунтас, вот да. Это все было зафиксировано.
1: И мы уже, ну, как бы мы, я, по крайней мере, я говорю так за двоих, но я точно мечтаем о том, чтобы рекорд, по крайней мере,
0: хоть
1: вот
0: один?
1: Этой высокой температуры был побит. Мы уже заждались, надо бы.
0: Слушайте, ну давайте по астрологии немножко пробежимся. У нас не конкретно для какого-то знака зодиака, мы, чтобы сократить время, бывают люди, которые, ой, опять этот гороскоп пошел. Не, у нас так вот, 7 позиций для всех и каждого. Универсальный.
1: У нас веселые астрологи, которые обычно говорят вещи, над которыми можно, ну, по крайней мере, улыбнуться. 25-й лунный день сегодня. Альберт Великий говорит, он несчастливый и болезни опасны. Болезни опасны, понимаем, значит, здоровье бережем. Другой астролог, Сергей Алексеевич Вронский, говорит, что 25-й лунный день сегодняшний, он хорош и удачен для, и здесь идет перечисление, поездок, путешествий, командировок, переезда, торговли, судебных дел, сна и отдыха. В принципе, вот так вот, если выкинуть домашнее задание и изучение латыни, то, в общем, делать можно почти все.
0: Даже иногда расслабляться, а иногда можно что-нибудь полезное сделать.
1: Созерцательный период сегодня – это день одиночества, сосредоточения и воображения. Это уже глоба. И, глоба со своим тут правильным образом жизни. В этот день всем людям надлежит очиститься от шлаков духовных и физических, слушать свой внутренний голос. И противопоказана сегодня поспешность. Что очень важно, и касается это всех, кроме тех, кто спешит на работу.
0: Очень красиво. В общем, выкрутимся. Те, кто спешит, продолжайте спешить, а вот те, кто услышал голос Глобы, который озвучил только что господин Титов, хочется сказать, он же сказал, что там их одиночество, можно расслабиться там по поводу сна и всего прочего. Значит, обновите-ка вы свой интерьер. Тем более, какие условия вам созданы в салоне Lex Interior, что на Красно 89. Там же вот те самые стильные спальни, в которых сон будет особенно удачным. Современные гостиные для того, чтобы поразить великолепием, функциональные кухни и системы хранения, элегантные диваны. И все это со скидками до 50%, потому что на этой неделе в Lex Interior те самые 50% скидки.
1: Профессиональные консультанты вас проконсультируют в плане подбора мебели. Доставят, разумеется, профессиональные доставщики в удобное для вас время. А те, кто специализируется на сборке, качественно соберут. Ну и кто-то из них точно поможет вам все это расставить, потому что это тоже очень важная функция, очень важное дело.
0: Время пришло, поэтому Красто 89, Lex Interior, телефон 28 00 88 99.
2: Партнер шоу «Шизгара» Lex Interior.

0: В это утро по-другому не получится. 88,6. Вот адекватная частота настройки вашего радиоприемника. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. Доброе утро.
0: День рабочий, а давайте мы сразу обозначим какие-то поводы. Кого-то же можно поздравить. Например, с профессиональным праздником. Сегодня Международный день медсестры. Поэтому, если у кого-то сегодня какой-нибудь заход в лечебное заведение, в конце концов, к родственнику в больничку сходить, например, там, в поликлинику на правильный чекап, не забудьте, там еще помимо доктора, к которому вы идете, есть еще и сестричка, как минимум сказать «Привет, я помню». Какая вы молодец.
1: А с 1974 года празднуется этот день. Казалось бы, могли бы и раньше спохватиться, потому что весь 20 век сестры уже были на виду. И празднуется в день рождения Флоренс Найтингейл, которая родилась в 1820-м и еще в середине 19 века основала вот эту сестринскую службу.
0: А представляешь, если сегодня учесть, что в мире отмечается день работающих матерей, а допустим, та же мама еще и работает медсестрой, вот у нее сколько сегодня. А допустим, если она устает больше, чем нужно, так мы еще и третий повод туда. Хотя нет, это специфически.
1: Да почему нет? День синдрома хронической усталости. Я думаю, что многие работающие мамы могут запросто о нем знать не понаслышке. Впервые о диагнозе заговорили в 1982-м, а до этого снижение работоспособности и ухудшение жизненного тонуса и вот все это, да, считали как бы игрой воображения пациентов. А потом сказали, нет, это вот прямо диагноз.
0: А знаешь, у кого хроническая усталость еще? У мамочки, которая в отпуске по уходу за ребенком находится. Вот там, конечно, идет атас. Там хронический недосып, это к гадалке не ходи.
1: Я, поэтому, может, конечно, рискну сейчас сказать, что что-то такое против мнения мамочек, но у папочек у многих тоже синдром хронической усталости, как ни странно, именно в это же время.
0: Так совпадает. В кувике, наконец-то, ощущения одни и те же. Давайте мы с вами перекинемся на здоровье уже не человеческое, а вполне себе здоровье растений. И кто скажет, да ну что вы фигня? Подумаешь, что, кактус собираетесь сегодня поздравить? Не, алло, старичок, мы же не только про те растения, которые просто-напросто, при всем уважении, допустим, к цветоводам, к цветочникам, продавцам цветов, есть же еще растения, которые мы едим. И оказывается, растительной пищи значительно больше, чем пищи нерастительной.
1: Здесь вообще широкий, по-моему, такой, широкое поле для размышлений. ООН придумали, что надо праздновать День охраны здоровья растений. Потому что растения тоже должны быть здоровыми. Мы с ними живем на одной планете, должны о них заботиться. Потому что если о животных заботимся, почему бы о растениях не заботиться? Тем более мы их едим.
0: Вот, тут с этой точки зрения, чтобы не голодать потом. Потому что вот...
1: То есть получается эгоизм какой-то. То есть мы на самом деле не о них заботимся,
0: о себе,
1: да, чтобы не есть больные растения, а мы заботимся об их здоровье, которые потом как бы едим.
0: Слушай, когда мы сказали как-то уже, что продуктов животного происхождения всего 7%, это же не только по поводу мяса. Животного происхождения это и яйца, это все равно животное происхождение. Это молочная продукция, которая, это все равно продукция животного происхождения.
1: Насекомые.
0: Это привет, экзотика.
1: Морепродукты.
0: А все остальное вот идет из того, что произошло. В конце концов, куда ты те же суши заказал, а куда ты без риса? Ну, вот как бы вот и все. Вот.
1: Да, и вообще я не понимаю, куда смотрят океанологи, потому что если бы мы выкачивали водоросли в большом количестве, то могли бы заменить почти все, что мы едим, и ели бы только ламинарию или там какие-нибудь еще пригодные листочки. Ну, в общем, как бы история хорошая, и растения, они хороши, когда они здоровы, красивы. То есть не только, вот, значит, не только есть нужно.
0: Ну и что?
1: Смотреть. Вот эстетическое удовольствие от здоровой сирени или от здорового дуба, оно ни с чем не сравнится.
0: А ты в курсе, что вот этот, стихи по поводу там, расцвела сирень черемуха в саду, вот когда черемуха цветет, башка потом болит у человечества. По-моему, читал чуть ли не в 90 случаев, вот люди, которые надышатся черемухой, она потом такая не веселит и не бодрит. Кстати, насчет стихов. Сегодня некий день рифмоплета, но он особенный сегодня.
1: А сегодня день лимерика. Время сочинять забавные стишки. Название лимерик происходит от ирландского города, такого же названия лимерик, и история его происхождения не вполне ясна. По наиболее распространенной легенде, значит, восходит этот, ну, как бы стих куплетом, которые пелись где-то там в 18 веке ирландскими солдатами на службе у французского короля Людовика XIV.
0: Ну, учитывая то, что вот эти легионеры были люди циничные во всех отношениях, поэтому лимерики обязательно содержат элементы бреда. Bread of Sif Cabell. Это вот как раз про это дело.
1: Sif Cabell это какой-то аббревиатура такая.
0: Сива Кобыла, это Bread of Sif Cabell. И, мя- мягко говоря, парадокс. Ну, допустим, щепетильная юная леди убегала от злого медведя, обнаружив усталость, хладнокровно скончалась. Та стыдливая юная леди. Вот с верой в то, что сегодня все будут живы и здоровы, наверное, отпустим вас куда-нибудь.
1: Подожди, утренний прочитаю.
0: Утренний, да. Good morning.
1: Пожилой господин в Касабланке был поклонником жидкой овсянки. Чтобы было вкусней, в чашку пару мышей добавлял господин в Касабланке.
0: В свете того, что сейчас в мире с новым вирусом творится, про мышек было очень даже офигенно.
1: Про вирус, кстати, мы здесь должны всех успокоить.
0: Успокаивай.
1: Господа, он передается, он не передается, как эти все ОРЗ, ОРВИ по воздуху. Он передается только в непосредственном контакте. Поэтому давайте сохранять спокойствие, хотя бы пока.
0: Ладно, пока-пока, покачивая чем-то там. Не забывайте, впереди у нас автомонитор. Да не один, через полчаса будет второй. Поэтому, если есть какая-то информация, достойная ушей других радиослушателей, быстренько сообщите нам в WhatsApp варианте. Кстати, можно наговорить. Допустим, вы же за рулем, возьмите, наговорите. Владимир Тина обработает все это дело, и вы как его соведущий.
1: 229-4949, это наш WhatsApp.
2: Шискара. Здесь начинается нормальный день.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Судя по погоде, нас ожидает пасмурный день, вторник, 12 мая, при этом по Латвии местами пройдут дожди. А в столице же существенных осадков не ожидается, а если небольшой дождик все же пройдет, то в промежутке с полудня до 16 часов. Ну а значит, на трафик практически не повлияет. Продолжаем следить за дорожной обстановкой латвийской столицы. Получили час назад сообщение о фуре, стоящей на аварийках на улице Даугавгривас возле Ильгуцемского кваса в сторону Болдерая. Но либо фура уехала, либо в данный момент она не мешает. А вот в обратном направлении уже сформировался приличный затор. Кроме того, в Пардаугаве затруднено движение на Карля Ульманя Гатве, на участке Лелербес Каунцема, а также на въездах в город со стороны Елговского шоссе А8 и Бауского А7. Далее тормозит Бривибас Гатве перед Шмерлем в направлении центра, парочка заторов на Латгалес перед Вишкью и перед Прушу. Сложно со всех сторон к перекрестку Круспилс и Гранита, а дополняет картину самых значительных заторов Густава Земгалеса Гатвы перед Бриба со стороны восточной магистрали, где можно оставить около 10 минут. Ждем новые сообщения с дорог по номеру 22 99 49 49 через WhatsApp. И пока на этом о трафике все. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем безопасного движения и удачного дня.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама. Весенние цены в мебельном салоне Lex Interior. Идеальный шанс обновить интерьер с максимальной выгодой. Скидки до 50% на мебель высочайшего качества от лучших европейских производителей. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения. Количество акционных позиций ограничено. За новыми идеями в Lex Interior LV. Рига, Краста, 89. Телефон 28-00-88-99.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vairavīģa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaida sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu.
4: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
5: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
4: Для зрителей прозвучит.

0: Некрасов и Алексей Титов. Шоу «Шизгара». По будням с 7 до 10 утра на Радио Рокс.
1: Партнер шоу «Шизгара» – «Лекс Интерьер». Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения.
2: Услыхал человек про 50% скидки в «Лекс Интерьер», взял себе и подарок сделал. А насчет подарков, тем, кто родился в этот день, вы уже сами задумываетесь. Вот он список. Леха у нас идеалист. Мы когда заговорили про день здоровья растений, я-то все про еду, а он за эстетику. Давай ему цветы, да в вазу поставь. А про вазу он не просто сегодня вспоминал цветочную.
3: Вообще все одно к одному. В 1496 году, 12 мая, родился Густав I, он же Густав Ваза,
2: вот.
3: Он же Густав Эриксон, король Швеции с 1523 года. Там, когда в результате возглавляемого им восстания Швеция добилась независимости от кого? Правильно, от Дании.
2: Представляешь, вот чуваку поперло. Вот тебе и ваза с одной стороны, Эриксон с другой стороны. И цветы поставил, и услышали его все вокруг. Про Флоренс Найтингейл мы уже говорили. В 1820 году родилась 12 мая. Дама, которая основательница современной сестринской службы. Еще раз, всех сестер медицинских с праздником. Сегодня Всемирный день ваш.
3: Благодаря Флоренс Найтингейл.
2: Yes.
3: 12 мая 1874 года родился австриец с французской фамилией Клеменс Пирке. Педиатр, который предложил тот самый диагностический тест, который мы тоже в детстве проходили.
2: Я помню твой испанский, когда ты перке. Ну, почти вот этот перке. Пошли поговорим про людей, которых мы на экране привыкли наблюдать, или которые стояли за людьми, которые на экране появлялись. Это, конечно, Кэтрин Хепберн, легендарная актриса, обладательница 4 Оскаров.
3: Которую часто путают с Одри Хепберн. Которая, да, не имеет никакого отношения.
2: Да, вы даже не однофамильцы. Да, это так. Ну, а для тех, кто вырос на «Спокойной ночи, малыши», единственный дядька на определенном этапе, там потом другой уже появился. Вот когда, в детстве далеком, когда там тетя Таня, тетя Валя,

0: были. Еще был дядя Вова, вот диктор, телеведущий Владимир Ухин. И киноактер, он там в паре фильмах-то где-то тоже икнул. Ну, мы все знаем как человека, который видел тех, кто прячется за Хрюшей и Степашкой.
1: А ты скажи, пожалуйста, ты никогда не подозревал, что дядя Володя, он там в свободное от работы время озвучивает кого-то еще из этих животных? Ну, там, например, Фили, он...
0: А чем он?
1: Я не знаю, почему, но у меня вот с самого...
0: А телевещатель типа сидит?
1: Мне всегда казалось, что Фили тоже озвучивает дядя Володя, потому что среди всех Хрюш и Степашек Фили был единственный тоже такой мужик, и казалось, что дядя Володя, вот когда там, значит, тетя Таня в качестве диктора с этими зверьми, а Филя — это дядя Володя такой.
0: Слушай, но я не перестаю, конечно, все время это напоминать, потому что, испытывая чувство братские к коллективу «Несчастный случай», по всем понятиям, по долгие годы сотрудничества, да и плюс еще и то, что как раз у Моти, у гитариста, у него мама 25 лет работала вот этой самой Степашкой, которая ту-ду-ду-ду-ду, поэтому Мотя знает все.
1: Вот такое детство, сами понимаете, что стоит за песнями «Несчастного случая».
0: Жизнь-то побила.
1: Андрей Вознесенский, поэт поэтов, родился в 1933 году, ну, и публицист, и художник он, конечно же, и разумеется, архитектор.
0: И, кстати, несмотря на кажущуюся такую вот романтическую внешность, вот этот посыл все время такой, очень ироничный.
1: Этот шейный платок.
0: Да, ироничный человек и самый ироничный тоже. Теперь поговорим, наверное, о, я, знаешь, перепрыгну вот от артистов сразу к двум людям, один из них творческий человек. Смотрите, день рождения сегодня и Риши Сунак, и Рами Малек.
1: Чем они отличаются?
0: Вот как бы, ну, некоторые скажут, вроде как, и если в один класс посадить их там учиться в какой-нибудь школе, сказать, к доске пойдет Малек. Он говорит, нет, я уже вчера был. Ладно, тогда Сунак, родители в школу. Риши Сунак — это британский политик, бывший премьер-министр Великобритании, а Рами Малек — это актер, лауреат Оскара за роль Фредди Меркури. Вот, ну... Фредди Меркури он сыграл.
1: А еще мы должны вспомнить одного парня, за которого нам должны сказать спасибо все подростки, которые сейчас, может, еще едут в школу, и родители этих подростков за то, что мы его тоже знаем. Это Тони Хоук. Это знаменитый скейтбордист, легендарный, но, как бы сказать, с точки зрения вот этих экстремальных видов спорта, он действительно кумир и совершенно культовый человек.
0: И люди, которые занимаются продажей скейтбордов, они его просто боготворят. Ну, а травматологи, они говорят, ну, не было бы Тони Хоука, конечно, работки бы было бы поменьше. С другой стороны, это нас и кормит. Ну и давайте еще добавим неких таких роков. Нет, сначала не, сначала романтических аккордов добавим.
1: Потому,
0: ну,
1: давай, да.
0: Ну да, потому что человек, который там и Грушинский фестиваль, и не только, певец Барт Алексей Иващенко, и, кстати, еще и драматург, родился в этот день. Ну а дальше будет погромче.
1: Значит, в 1948 году родился Стив Уинвуд, английский музыкант, гитарист. Эрик Сингер, американский барабанщик, который играл с Кис Купером и Автоназией. И еще родилась парочка парней, которых вы частично слышите...
0: Периодически.
1: Нет, подожди, не частично, это непонятное слово, вернулось прям. Частенько, я хотел сказать. Частенько слышите на Радио Рокс, потому что это Николай Гусев, клавишник из Авиа и...
0: Странных игр еще там. Он странный был и в Авиа, и в Странных играх был в себе на месте. Ну и теперь закончим самым громким.
1: Да, это
0: гитаристом.
1: Владимир Холстинин.
0: Это группа «Ария», которой, в принципе, мы сейчас и озвучим, раскрасим палитру нашу музыкальную «Радио Рокс». Ну, а всех рожденных 12 мая в Международный день медицинской сестры поздравляем с вашим праздником персональным.

0: Твое настоящее. Реклама.
1: Рено. Рено Мастер ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Rено Мастер, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Rено salonos un Renault.lv.
2: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. Венгура и Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
3: Менес Аптека советует Doppel Hertz Active Magni 400. Комплексное средство для сердца, энергии и мышц. В мае со скидкой до 40%. Doppel Hertz. Немецкое качество для твоего ежедневного благополучия. Предложение действительно при наличии карты Веселыба.
4: Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv. Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В восточной части страны будет солнечнее. Дождевые облака сильнее затронут центральную часть страны. Температура воздуха от плюс 10 градусов на побережье Южного Курзема до 21 градуса тепла в отдельных районах Латгала и Видзема. Ветер юго-восточный умеренный, порывами до 8-13 метров в секунду. К вечеру ветер утихнет. В Риге облачно, временами ожидаются дожди. Умеренный юго-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров в течение дня поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Шизгара.
6: Решим все, кроме погоды.

0: Знаешь, когда с ребенком играют, родители говорят, полетели, на головушку сели. Вот полетели,
1: да, прилетели.
0: Вот мы сейчас с вами в головушку вашу немножечко сядем, на уши посидим. Позвольте.
1: В хорошем смысле этого слова.
0: Мы деликатно все это привыкли делать. Это Шизгара, Радио Рокс из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. Расскажем вам об изобретении, которое могло бы изменить нашу жизнь, но немножко не дотянуло.
0: Смотрите, у нас в Шизгаре мы касаемся всех сторон нашей жизни. У нас не за горами, во-первых, в следующий час будет и новости спорта, а потом еще будут новости, ну или рассказы о событиях культурного характера. И там могла прозвучать фамилия Дворжик, поскольку Дворжик — это великий композитор, с одной стороны, а с другой стороны, Дворжик — это распространенная фамилия для хорошего чешского, и чешского, или тогда еще сборной чехословацкого хоккеиста. Но сегодня Дворжики у нас будут звучать совершенно по-другому.
1: Сегодня у нас Август Дворжик на арене. Август Дворжик, между прочим, двоюродный брат того самого Антонина Дворжика, который композитор. Не знаю, может, у него есть еще и родственники хоккеисты. Благо, фамилия популярная. Так вот, в 1936 году клавиатура пишущей машинки Дворжик была запатентована в США, соответственно, Дворжиком и его партнером по фамилии Дили. Значит, они были экспертами по эффективности и решили, что надо сделать так, чтобы в конце концов машинистки печатали еще быстрее, чем они печатали тогда, в 30-е годы. А печатали они медленнее из-за того, что когда они начинали печатать быстро, молоточки, которые соответствовали буквам, они слипались, и надо было делать паузу, чтобы, значит, все это вернуть на место. Так вот, ребята, значит, предложили сделать так, чтобы самые популярные буквы были в разных рядах, а поэтому можно было задействовать разные наиболее сильные пальцы. Ну и надеялись, что молоточки слипаться не будут. В общем, ничего не получилось, потому что самое главное было то, что вот к той клавиатуре, которой мы пользуемся до сих пор, так называемой QWERTY, да, люди привыкли. Пальцы там работают как-то интуитивно, и с новой клавиатурой ничего не получилось, не стала она быстрее, и революции не случилось. Но самое главное, приятно здесь заметить, что вообще кто-то над этим думает. Что мы вот печатаем, быстро печатаем, медленно, а кто-то заботится о том, чтобы у нас это получалось лучше.
0: И красивее. Но, знаешь, я очень рад знакомству многолетнему с прекрасной пианисткой Роксаной Тарвит. Она фантастический человек, обаятельный, красивейший и педагог прекрасный. И она мне когда-то предложила, говорит, давай с тобой номер сделаем, который, кстати, мы нет-нет, можем и там на каких-то корпоративных по-тихому вещах, но никогда на большой сцене не показывали. То есть у меня мама всю жизнь печатала на машинке. И она говорит, Роксана говорит, давай сделаем, у тебя же как-то опыт есть на ударных инструментах, да. Значит, к музыке ты не чуждый человек, я говорю, так я как бы да. И мы сделали фишечку, где она играет на фортепиано, то, что она делает с большим мастерством, а я в этот момент фигачу на вот этой самой пишущей машинке. Причем там действительно нужно там и против доли играть сильно, и там и все такое прочее. Так вот, главное, с чем столкнулись, когда нужно ускоряться, как раз с тем, что молоточки цепляют друг за друга. И вот это было самое... Вот тут как раз Дворжик встретился с Дворжиком.
1: Совершенно верно, да. Наверное, кстати, то, что у него брат был композитором и музыка в качестве там каких-то роялей, аккордеонов и прочего присутствовала в доме, тоже повлияло на то, что человек решил как-то справиться с клавишами.
0: Или знаешь, что этот сидит там, наяривает что-нибудь такое, говорит, как ты меня достал? Пошел и изобрел вот такую пишущую машинку. Слушайте, но мы расскажем вам о том, что может украсить ваш интерьер, тем более, что сейчас супер предложение есть от мебельного салона Lex Interior, что на Краста 89. Скидки до 50% на мебель высочайшего качества от лучших европейских производителей, поскольку вот так называемые весенние цены в Lex Interior.
1: Ну, а и помимо этого, профессиональные консультации по подбору мебели, доставка в удобное для вас время, сборка и даже расстановка мебели у вас дома.
0: Краста 89, вся информация lexinterior.lv, помните, до 50% скидки, надо успеть. 28-00-88-99.
2: Партнер шоу «Шизгара» – Lex Interior. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Среди призов, предоставленных Goodyear для участников акции «Пилоты Микс Медиа Группы», комплект стеклоомывателей для любого времени года. В ассортименте летний, демисезонный и зимний варианты. Уникальный состав фирменных омывателей Goodyear обеспечивает превосходную моющую эффективность без обыденного мыла в составе и без присутствия ядовитого метанола. Приобретайте омыватели Goodyear, а лучшим и активным участникам акции «Пилоты Микс Медиа Группы» шестого сезона мы их просто подарим. Сообщения с дорог принимаются по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Близится финал шестого сезона акции «Пилоты Микс Медиа Группы». В ближайшую пятницу состоится подведение итогов. Лучшие участники получат призы от компании «Goodyear», а также памятные майки от нас, от «Микс Медиа Группы». К текущей дорожной ситуации быстро подросли пробки до утренних максимальных значений. Еще полчаса назад было 5 баллов, сейчас 7, но дальше пробки расти не будут. Наоборот, после того, как на рабочие места проедут 9-часовые, трафик постепенно вернется на уровень 3 баллов. Но это будет примерно через сейчас. И тогда же наступит самое благоприятное время для поездок, в том числе по своим делам. Ну что ж, примем к сведению, равно как и то, что за вчерашний понедельник в городе произошло 92 ДТП. Пострадали 5 человек, в том числе трое велосипедистов. Более подробно о статистике правонарушений и аварийности поговорим в следующем выпуске «Автомонитора». А на этом пока о трафике все. Меня зовут Владимир Тин, я желаю всем хорошего дня и будьте внимательны.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
2: Весенние цены в мебельном салоне Lex Interior. Идеальный шанс обновить интерьер с максимальной выгодой. Скидки до 50% на мебель высочайшего качества от лучших европейских производителей. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения. Количество акционных позиций ограничено. За новыми идеями в Lex Interior LV. Рига, Краста, 89. Телефон 28-00-88-99.
3: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Тиссот. Ведь именно часы Тиссот получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах «Женева» на Терпетес 9, в торговом центре «Акрополе Алфа», интернет-магазине «Женева ЛВ» и в новом магазине в торговом центре «Рига Плаза» уже в конце мая. «Женева».
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в УНЕЦИП САБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. УНЕЦИП САБЦ.
5: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
0: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
6: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Тульским заливом 9 часов. Радио «Рокс». Твое настоящее. Радио «Рокс». Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Увеличивается количество дел о нарушении международных санкций. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: С учетом того, что с каждым принятым Европейским Союзом пакетом санкций перечень подсанкционных товаров увеличивается, растет также количество попыток обойти ограничения. При этом на практике эти нарушения часто связаны с деятельностью предприятий из других стран ЕС, использующих Латвию для транзита, сообщает налогово-таможенная полиция. С 2022 года налогово-таможенная полиция возбудила 637 уголовных процессов о нарушении установленных ЕС санкций. Из них 32 переданы для начала уголовного преследования. В настоящее время в делопроизводстве находится 318 уголовных процессов о возможных нарушениях санкций. И эти дела составляют значительную часть общего объема работы учреждения. С 2022 года общая стоимость изъятого в рамках уголовных процессов имущества, которое суды признали связанным с преступными деяниями и подлежащим конфискации, составила около 4 миллионов 800 тысяч евро, а полученные финансовые средства зачислены в госбюджет. В настоящее время в судах Латвии находится около 30 начатых налогово-таможенной полицией процессов об имуществе, связанном с преступными деяниями.
3: Про вирусы.
1: Риск заболевания хантавирусом Анды для жителей Европы крайне низок. На это указывает Центр профилактики и контроля заболеваний, ссылаясь в том числе на оценки экспертов Европейского центра профилактики и контроля заболеваний. Хантавирус – редкое респираторное заболевание, которое обычно передается от инфицированных грызунов и может вызывать нарушение дыхания и сердечной деятельности, а также геморрагическую лихорадку. Всемирная организация здравоохранения считает, что на борту круизного судна «Хондиус», шедшего под флагом Нидерландов, произошла передача хантавируса от человека к человеку. Источником цепочки заражений, по мнению ВОЗ, стала нидерландская пара, которая могла инфицироваться еще до посадки на борт. Центр профилактики и контроля заболеваний продолжает отслеживать ситуацию. В Латвии случаи хантавирусной инфекции регистрируются редко, в последние годы от 3 до 6 в год. По странам ЕС и Европейской экономической зоны ежегодно фиксируется около 1500-5000 случаев. Хотя риск для путешественников невысок, центр призывает жителей Латвии знать о путях заражения и мерах профилактики, особенно при поездках в природные туры или сельские районы. В таких поездках рекомендуется регулярно мыть руки, останавливаться в чистых местах без следов грызунов, хранить еду в закрытых емкостях, пить только бутилированную или кипяченую воду, тщательно мыть фрукты и овощи, не следует трогать живых или мертвых грызунов и их выделения, а также находиться в пыльных, плохо проветриваемых помещениях, сараях и складах, где могут быть фекалии грызунов. Симптомы хантавирусной инфекции появляются, как правило, через 1-6 недель после заражения. Лихорадка выше 38 градусов, мышечные боли, озноб, тошнота, рвота, диарея, кашель, одышка, боли в грудной клетке. При появлении таких симптомов после поездки центр рекомендует незамедлительно обращаться к врачу и сообщить о маршруте.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В восточной части страны будет солнечнее, дождевые облака сильнее затронут центральную часть страны. Ветер юго-восточный, умеренный, порывами до 8-13 метров в секунду. К вечеру ветер утихнет. Температура воздуха от плюс 10 градусов на побережье Южного Курзама до 21 градуса тепла в отдельных районах Латгала и Видзема. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
4: Когда утро превращается в испытание. Будильник звучит как злодей, и крепкий кофе не помогает проснуться. Включай «Шизгару». Здесь энергия бьет ключом, краски яркие, и жизнь снова полна оптимизма. Стас Флоренцев и Алексей Титов. Утреннее шоу «Шизгара» на Радио «Рокс». Каждое буднее утро с 7 до 10. 88,6 FM или онлайн на Радио «Рокс.ЛВ».
0: Партнер шоу «Шизгара» – «Лекс Интерьер». Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения.
5: Два донора положительного настроения готовы скрасить ваше утро в этот вторник. Меня зовут Стас Флоренцев.
6: Меня зовут Алексей Титов. Ну и вы уж сами не плашайте, потому что ананас-то надеяться можно, но без вас ничего не получится.
5: 9 и практически 5 минут. Зимний.

0: Ба-бам-пам.
1: Это отмазка какая-то на самом деле. Не сейчас я тебе дам ответ на вопрос на любой, а где-нибудь там далеко, когда-нибудь, может быть. Я всегда подозревал, что у Сюткина вот это вот есть такое самомнение, самоуверенность, которая, с одной стороны, шарм ему придает, с другой стороны, вот как бы позволяет мне такое о нем сказать.
2: Ну, ведь посвистел опять-таки не один из нас, а Сюткин, поэтому это уже его проблемы, как говорится. А у нас впереди шизгаровская совершенно палитра цифр. 12 мая, 132-й день с начала года. И да, ближайшие ориентиры. У нас, смотрите, чемпионат мира по хоккею. 3 дня. Сегодня для всех жаждущих, страждущих по там телевизионному времяпровождению по ПАСУ стартует Евровидение в Вене. До лета 20 дней. Потом чемпионат мира по футболу, до него 30 дней. Ну и Лиго через 43 дня. Вот это задачи, с которыми нужно будет как-то, если не справляться, во всяком случае понимать, что эти вехи, они у нас впереди маячат.
1: Что касается, значит, температуры, у нас сейчас достаточно тепло, плюс 14, вообще в этот день самая низкая температура была в 17 году, было минус 3, вот примерно в это же время было минус 3. Знаешь,
2: при слове 17 год я сразу говорю, какого столетия 17, этого столетия, народ, не бойся, да?
1: Да.
2: Ну и что, самым теплым был у нас какой?
1: 21-й год, было 25,4, и мы со Стасом решили, что мы уже готовы болеть за нашу сборную облаков, ветров и там, не знаю чего еще, березовых листьев, чтобы в конце концов рекорд тоже был.
2: Я бы, единственное, ветру бы красную карточку показал, говорю, слушай, давай в этом году без этих экспериментов. Будут ветра, не будут ветра, это уже как матушка природа уже удосужится. Давайте посмотрим у нас, что с точки зрения лунного календаря. Те, кто сейчас впервые включил Шизгар, что, ой, блин, сейчас начнут каждому созвездию зачитывать одну и ту же информацию из интернета. Нет, мы, у нас все вот индивидуальненько. У нас крафтовое. Даже вот этот самый вот посыл относительно лунного календаря, это 3 заслуженных, хотел сказать, лунатика, астролога. От них взята информация, вот зачерпнули и щедро поделились с вами.
1: 25-й лунный день сегодня. Альберт Великий говорит, что он несчастливый, болезни опасны. С другой стороны, астрологи в консилиуме своем утверждают, что 25-й лунный день хороший, удачен для поездок и путешествий, командировок и переезда, для торговли,
2: вот,
1: для судебных вот дел. И самое главное, для сна и отдыха. Такой день нельзя считать, мне кажется, несчастливым, как бы вы его ни пытались привести. Глоба утверждает, что это созерцательный период, период одиночества и воображения. Ну и в этот день всем людям надлежит очиститься от шлаков, причем как духовных, так и физических. И надлежит думать над повышением своей духовности.
2: Слушайте, ну, духовность будет повышаться, а мы сейчас вот зацепимся за фразу «сон и отдых». Это стало быть хорошая новая кровать. Ну, а что касается торгов, ты же сказал, что к торговле хорошо. Это значит, что приобрести вот эту самую или новую кровать, или что-то другое из мебели, поскольку с нами на этой неделе мебельный салон Lex Interior, что на Краста 89. А там, смотрите, весна настоящая пришла с весенними ценами. На этой неделе можно приобрести со скидками до 50% эту красоту и роскошь. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни, системы хранения и многое-многое другое.
1: Профессиональные консультации по подбору мебели, разумеется. Доставка в удобное для вас время, но это понятное дело. Качественная сборка и, что важно, расстановка мебели. Даже расстановка мебели у вас дома.
2: Давайте за 50% скидками отправляемся в Lex Interior. Пора обновить свой интерьер. Краста 89 и телефон 28 00 88 99.
3: Партнер шоу Шизгара Lex Interior.

0: когда переехал, не помню. Куда переехал, не помню. Переехал ты на частоту 88,6. Здесь и оставайся. Здесь комфортно, здесь по-настоящему. Здесь естественный способ времяпровождения, скажем
1: так. По утру особенно. Значит, что у нас сегодня, чем день отличается нынешний от всех остальных? Сегодня Международный день медсестры в честь Флоренс Найтингейл, собственно, английской первой медсестры. Можно сказать, медсестры номер один. Поэтому всех медсестер, да и вообще, можно сказать, всех медиков по этому ребенку поздравляем.
0: Так что, если в вашем сегодня плане там контакт с кем-то, кто имеет отношение к этой профессии, или вы, допустим, идите там посещать родственника, который в данный момент в лечебном заведении.
1: Например.
0: Соблаговолите, пожалуйста, медсестре, пожелать привет. И воздастся вам и роднику заодно.
1: И, кстати, не надо дарить девушкам, медицинским работникам конфеты, а
0: денег?
1: Напитки исключительно мужчинам. Потому что можно иногда делать ради эксперимента наоборот. Я уверен, что девушки будут счастливы, если вы вот так вот проявите себя и поступите не как сексист.
0: Чуйте, вот этот заход.
1: А что?
0: Очень клево. Буду думать над
1: мне
0: этим.
1: Мне одна медсестра рассказывала, они почему-то думают, что вот только там типа Пал Палыч коньяк пьет, а мы здесь с девчонками только конфеты едим. Это все не так.
0: Помните, вчера мы отмечали Всемирный день анонимного алкоголика? Вот, это как бы перекликание со вчерашним днем. А еще сегодня день синдрома хронической усталости отмечается. Ну, опять-таки, не будем сексистами, не только женщины подвержены этой хронической усталости. Мы же говорили, что и мужики иногда... Как я устал!
1: Мне кажется, мужики, если честно, мужики даже больше подвержены синдрому хронической усталости, потому что здесь же самое главное, надо было придумать это обоснование. То есть не просто устать и быть подверженным синдромом, а объяснить всем, что это я не ленюсь, у меня хроническая усталость накопилась.
0: Поэтому впервые об этом диагнозе медики, опять-таки, заговорили в 82-м году прошлого столетия, и до этого снижение той же самой работоспособности, ухудшение жизненного тонуса, да бессонница, в конце концов. Че там дворжик опять по ночам? Играет. А это вот он так вот борется вот с хронической усталостью, вот, или зарабатывает ее в конце концов.
1: Да, у меня сосед тоже хотел сказать в скайпе, среди ночи борется с хронической усталостью. Судя по всему, у него какие-то друзья за океаном, поэтому...
0: Где он борется, извини?
1: Борется сосед у меня за стенкой.
0: За стенкой.
1: Знаешь, ты сказал просто про бессонницу. Ага. Я подумал, что делать ночью, как бороться с бессонницей. Вспомнить тех, кто у тебя есть за океаном, и можешь созвониться, списаться, поболтать. Песни друг другу.
0: Как сам. Слушайте, а вообще сегодня глобальная неделя безопасности дорожного движения. Вот Организация Объединенных Наций, она славится тем, что иногда из ничего повод придумают, а тут вроде как и по делу. И здорово, что не один конкретный день, а целую недельку. Вот у каждого из нас есть свое отношение к людям, которые по нашей точке зрения вообще не читали, не изучали правила дорожного движения. Простите, что опять нужу о своем. Вчера дважды попадал в одну и ту же ситуацию, когда ты едешь по главной дороге, назову вещи за именем, улица Краста.
1: Так.
0: И с улицы Краста, когда ты начинаешь перестроение на дублера, ты становишься главным для всех тех, кто идет по полосе так называемой разгона. Но эти же полосы есть категории людей, которые хитро сделанные одним местом, хотят использовать как обход пробки так называемый. То есть, наверное, замечал, там начинает светофорчик так перед бывшим молцом, допустим, из центра едешь.
1: Да, и ты в карман сразу, я объехал.
0: А люди такой. Так, и ты туда. Понимаешь, и хочешь сказать, чел, а если все туда пойдут? Вот, допустим, вся вот эта группа, 300 человек, и пошли туда, что ты будешь делать? Ну, почему ты вот, как бы... Да, я понимаю, там, ты донорские органы везешь, там, но тогда ты на другой машине должен ехать. Стратегические задачи по переговорам между... Переговорщик Трампа, это так. Ты. Тебе в Иран по делу, и ты, блин, всех объезжаешь по этим дублерам, и ты несешься на своей Ауди туда, тогда понятно. Но, скорее всего, это...
1: Старик, я тебе скажу, даже если ты переговорщик Трампа, тебе умудришься выиграть какие-то считанные секунды за счет этого кармана. Но я смотрю, тебя прям вот эти люди на красно прям вот достали.
0: Да мне как папе все время страшно за девушку, которая сидит рядышком с вот этим вот, который счастливо покоряет ее своим мастерством. Ты знала, что у Шумахера...
1: Пока все другие оттормаживаются, чтобы пропустить.
0: Ты знала, что у Шумахера был брат? А она говорит, я знаю, но только брат сейчас не с девушкой ездит в машине явно. И он так сразу, блин, ты про это знаешь? Так, ну чё?
1: День Лимерика сегодня.
0: Почитай что-нибудь, пожалуйста.
1: Да, что такое лимерик? Во-первых, это стишок. Он должен быть, скорее ирландским. Всего, переведен на русский язык Маршаком. Он должен быть ирландским, потому что придумал его вообще, как жанр этот пропагандировал Эдвард Лир некий, да, а говорят, что придумали где-то в 18 веке ирландские наймиты, которые служили во Франции и типа так шутили. А может быть, подкалывали французских
0: вот,
1: коллег.
0: Вот, именно подкалывали, потому что люди были, они циничные, и в любом вот таком стишке обязательно должен быть или черный юмор, или в конце концов вообще какая-то фантасмагория.
1: А пожилой господин Касабланки был поклонником жидкой овсянки. Чтобы было вкуснее, в чашку пару мушей добавлял господин в Касабланке. Я уверен, что они это рассказывали про французов, конечно.
0: Стопудово. Поэтому, если... Давай тогда я еще про леди, наверное.
1: Давай.
0: Щепетильная юная леди убегала от злого медведя, обнаружив усталость, хладнокровно скончалась. Та стыдливая юная леди.
1: Вот в день синдрома хронической усталости. Цинично звучит, конечно, но весело.
0: Перспективненько, я бы даже сказал так. Все, двигаемся дальше по эфиру. Помним, что у нас есть много чего рассказать вам не только в плане событий сегодняшнего дня. У нас впереди еще новости спорта. Мы их сами готовим, если что.
1: Да, у нас еще информация о том, что культурного происходило в этот день. И, конечно же, автомонитор в 9.50. Поэтому, если что, заметьте на дорогах 2299-4949. Это наш WhatsApp, сообщайте.
2: Жизгара. Сейчас все будет по-настоящему.

0: Радио Рокс. Реклама. Весенние цены в мебельном салоне Lex Interior. Идеальный шанс обновить интерьер с максимальной выгодой. Скидки до 50% на мебель высочайшего качества от лучших европейских производителей. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения. Количество аукционных позиций ограничено. За новыми идеями в Lex Interior LV. Рига, Краста, 89. Телефон 28-00-88-99.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
2: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: учитывая, что у нас тут песня со смыслом, вы, наверное, подумаете, что у этой песни есть какой-то дополнительный спортивный смысл. А нет, она просто бодрая. После нее нормально слушать спортивные новости.
1: Главное, если в таком темпе пробежишь, вот попытаешься, потом весь остальной бег покажется тебе очень-очень комфортным.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты рок!
1: Клево, когда спортивные новости начинаешь с рассказа про победу. 4 матча и 4 победы. Вот такой список достижений на этой неделе у нашей первой ракетки. 36-й номер мирового рейтинга Алена Остапенко, которая успешно продолжает выступать на престижном грунтовом турнире в Риме. Призовой фонд, если что, более 7 миллионов евро. Это наш ответ снукеру, если что. Вчера достаточно легко она разобралась в 1/8 с Анной Калинской. 6-1, 6-2. И там сыграли бы еще быстрее. Там просто паузу еще Калинская брала, там физиотерапевт к ней прибегал. Однако матч запомнился зрителям и напряженной атмосферой. Алена в резкой форме назвала соперницу симулянткой, скажем так. А после финального розыгрыша теннисистки вообще отказались от традиционного рукопожатия. В интервью после матча Остапенко подчеркнул,

0: В 23-м году. Так станет румынка Сарана Кырстя, которая в третьем раунде победила здесь главную фаворитку соревнований, лидера мирового рейтинга Арину Сабаленко. И, кстати, и это не первая спортсменка из Румынии, которую судьба с Аленушкой сводит там в Риме 7 мая в упорной борьбе. Остапенко победила Елену Габриэлу Русе. Русе – город из Болгарии, а Русе из Румынии. А когда-то в Риге был ресторан с названием «Русы». В общем, короче говоря, мы все в единой Европе живем. В мужской сетке главный вейп, скажем так, новые герои против больших имен. Дина Пржимич, тот самый хорват, 20-летний наглый, который бородач такой, который несколько дней назад выбил на старте прямо Новака Джоковича с римского мастерса. Так сегодня Пржимич-то, он обыграл еще и ноли, и теперь парень выходит на Карена Качанова. Вот и сегодня интересное итальянское дерби будет. Яник Синер, ну, он как рок-звезда у них просто в Италии, будет встречаться с Пеллегрино. Ну, итальянцы будут разрываться. С одной стороны, Пеллегрино и водичка ничего себе, с другой стороны, Синера любят больше. Зверев против Дардери и, ну, короче говоря, есть на что посмотреть. Римский грунт, выдающиеся сенсации после вылета Джоковича, там как будто девиз такой пошел, никаких гарантий, только битва. Слушай, про футбол, такие разные чемпионские, извините, чемпионские игры по всей Европе. Если в Италии нацелившийся было на золото, на золотой дубль Интер разгромил Лацио в матче серии А, то у праздновавших на прошлой неделе чемпионство миланцев уже не осталась мотивация, но вот репетиция финала Кубка Италии удалась на славу. Так вот, о главной неожиданности параллельного тура в чемпионате Португалии, где, помнишь, Порту так величественно, там все, там, мы чемпионы, так Порту приезжает уже в статусе чемпиона к последней команде лиги АБЦ в рамке победителя и терпит неожиданное поражение 1-3. Ну и мега-скандал футбольный, это чешский футбол, в дерби Славия-Спарта. Компенсированное время, 7-я минута, то есть уже когда вот кульминация. При счете 3-2, внимание, в пользу Славии, хозяйки.
1: Так.
0: Хозяева уже в шаге от досрочного чемпионства. Сотни фанатов этой же Славии выбегают на поле с фаерами, чтобы закидать горящими фаерами трибуну с болельщиками Спарты. Такого вот Англия не помнит даже в худшее время.
1: Засчитывают техническое поражение.
0: Естественно, досталось и игрокам Спарты, вратарю, потом пришлось оказывать медицинскую помощь. Несколько игроков травмированы. Спарта отказалась продолжать справедливую игру, уезжает со стадиона. Техническое поражение. Таким образом, дебилы Ультрас отнимают победу у своей же команды, которая засчитывает техническое поражение. Ну и ожидают еще дополнительные санкции от чешской футбольной ассоциации. А там крупный штраф может быть в миллионах крон пока что. Вот.
1: Хочется верить, конечно, что дебилизация, она хоть шагает такими шагами по планете, но вот когда такие вещи делаются, они делаются как-то специально. Здесь есть какой-нибудь злой Карабас-Барабас, который там дергает за курок и спускает всю вот эту вот массу.
0: И понимаешь, когда вот угловатое такое существо уходит, потом говорит, ты не понимаешь, что такое футбольные фаны. Я говорю, по-моему, ты не понимаешь, что такое футбол. Вот, и хочется вот на этом как бы разговор закончить. У нас, слава богу, таких ультрас нет. У нас, правда, и посещаемость на стадионах совершенно не такая. Вчера, кстати, две ничьих было в высшей лиге латвийского первенства в высшей лиге. Супернова 1-1 с Тукумсом, а вот Гробиня Елгова, там вообще можно было ворота не ставить, там 0-0 закончилась игра. Сегодня два матча. Лепая Огры, Рига Ауда. Будет интересненько, надеюсь, бодренько. Ну и все останутся здоровы. 9 часов 32 минуты. Это все, что не то, что хотели. Хотели, может быть, больше.
1: Все, но что успели.
0: Интеллигентные люди вот выдавили из себя вот это.
2: Выше, дальше, громче. О, спорт! Ты

0: крыши сгара. Решим все, кроме погоды.
1: Реклама. Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унице в ЗАБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров. Без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом. С полным приводом. Проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унице в ЗАБЦ.
3: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Radio Rocks на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
4: Radio Rocks. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В восточной части страны будет солнечнее. Дождевые облака сильнее затронут центральную часть страны. Температура воздуха от плюс 10 градусов на побережье Южного Курзема до 21 градуса тепла в отдельных районах Латгала и Видзема. Ветер юго-восточный умеренный, порывами до 8-13 метров в секунду. К вечеру ветер утихнет. В Риге облачно, временами ожидаются дожди. Умеренный юго-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров в течение дня поднимутся до плюс 17 градусов.
4: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Культурный слой.
1: Привет, вы слушаете Шизгару Радио Рокс из Риги. Меня зовут Стас Флоренцев.
2: Меня зовут Алексей Титов.
1: Смотрите, мы уже говорили о том, что из культурных событий, ну, может быть, кто-то фыркнет, скажет, я вообще это не смотрю. Ну, мы, во всяком случае, в курсе, что сегодня 70-е Евровидение стартует в Вене. А вот несколько дней тому назад, ну, буквально там недели две, может быть, у меня друг был в Вене на концерте Адриано Челентано.
2: Ого!
1: Вот, представляешь, я ему говорю, ну, трибьют, наверное. Говорит, да нет, в том-то и дело. Челентано, который живет под Вероной и вполне себе 88 лет, он по-прежнему не очень активен в передвижении на самолетах, он как-то не кайфово все это дело. И я говорю, ну и как? Говорит, ну, понятное дело, виноград не отжимал, как
2: в фильме,
1: да, «Укрощение строптивого», но все остальное, энергия, голос, все звучало. Так что творческого долголетия всем. Давай копнем еще глубже, посмотрим, что творилось с точки зрения культуры в разных странах, может быть, даже в разные века.
2: 12 мая 1664 года в Версале, понятное дело, во Франции состоялась премьера комедии «Тартюф» Мольера. Ну и, собственно говоря, был Мольер приглашен по, ну, как бы приглашен королем, и должно это было быть представление для высшего общества, аристократов и духовных лиц, но вызвало скандал, потому что сатира смешно, и вот эти вот аристократы, значит, усмотрели, что это сатира на них, и пьесу запретили, благодаря чему она стала очень-очень популярна.
1: И тут Тартюф сначала, значит, посмотрела такое общество, а потом увидели те, на кого, в принципе, не шаржи делались, а кому это было и адресовано, то есть простому народу. А тогда Мольер, наверное, знаешь, как может официант говорить, а можно еще там повторить мне? Он говорит, вам просили не наливать. Он говорит, блин, что такое? Потом вас просили не пускать. Ну и тогда уже понял, что, может быть, и палку перегнул.
2: Да, но тем не менее, стал супер популярным в народных кругах, и, в общем, как бы это первый прецедент такой, что вот народные массы валили на спектакль.
1: Очень красиво ты сказал. Просто валили в театр.
2: Валили в театр, да.
1: Давайте завалим что-нибудь еще такое крутое, музыкальное. Французское, опять-таки. Жюль Масне родился, французский композитор, профессор Парижской консерватории. Ну, он слыл человеком весьма терпеливым, толерантным во всем отношениям. Даже к проявлениям глупости относился снисходительно.
2: Ну, и есть такая, да, легенда про то, как он вынужден был принять в себя молодого композитора, такого наглого, очень амбициозного, который почему-то думал, что ему вот точно предписан на жизненном пути успех. И этот молодой композитор сказал такую историю. Он говорит, я где-то слыхал, что Мольер, например, частенько читал свои произведения одной старушке, а потом внимательно прислушивался к ее замечаниям. Можно, вы будете моей старушкой.
1: Миленько, стильненько, можно сказать.
2: Слушай, Масне ответил, что когда вы будете Мольером, я буду вашей старушкой. А пока нет.
1: А это не просто стильненько, это виртуозненько уже. Вот так нужно деликатно ставить такой там пикус такой, присылаешь в лоб виртуальный. Слушайте, помните, Сюткин свистел? А я еще там вам говорю, это не мы. Мы с Алексеем вообще не свистим. Смотрите, кто свистел. В 22-м году прошлого столетия Сергей Есенин встретился в Берлинском доме искусств с русской эмиграцией, и его там освистали. И дальше цитата.
3: «Все равно не пересвистите, как засунут 4 пальца в рот и свистнут тут вам всем, и конец».
1: Это еще купированная версия, он там и другое сказал. Ну, в общем, народ так...
2: И вообще свистел.
1: Да.
2: Даже если его не просили. 12 мая родился поэт Андрей Вознесенский, который написал «Стихи не пишутся, случаются, как чувство или же закат, душа слепая соучастница, не написал». Случилось так.
1: Вот, действительно, когда выжимаешь из себя стихи, так оно не получится. Слушайте, ну, смотрите, что в мире рок-музыки происходило. 65-й год, Rolling Stones записывают то самое «I can get no satisfaction». В общем, то самое удовлетворение, которое получили мы все от этого произведения, они выразили в написании произведения, что, дескать, с удовлетворением ничего не получается.
2: А мы даже вам эту песню ставить не будем, потому что вы ее знаете наизусть. И потом здесь все равно непонятно, кому пальму первенства отдавать, потому что в этот же день, в 67-м году, Pink Floyd сыграли первый квадрофонический концерт на мероприятии «Майские игры» в Лондоне. Квадрофонический — это тогда просто не знали, вот это 5 плюс 1, 12 плюс 2 и так далее, всех этих формул вот этого...
1: Куба, квадратика.
2: Ну, не квадратика, а именно, как это называется, эмбиент звука. Да, поэтому можно было всех поражать. А у нас не стерео, у нас квадро.
1: Да. А еще вспомним плодовитого сэра Пола Маккартни, который, помните, мы вчера говорили, в Колизее. Как по... Видели, во что Колизей превращен? Да, Маккартни когда-то там спел. Ну, а если серьезно, Маккартни и Wings выпустили свою песню «Mary had a little lamp» вот в этот день, в 72-м году.
2: Да, а что с точки зрения кино, у нас в 1958 году вышел в прокат фильм «Пырьевая идиот», который, говорят критики, стал одной из лучших экранизаций произведения Достоевского. Мышкина там сыграл Юрий Яковлев, про которого Стас Лоренцев думает, что он на него очень похож. Ну, я имею в виду Яковлев на тебя.
1: А, нет, я думал, книг нету.
2: И тогда молодой Юрий Яковлев такой прям был, да.
1: Спасибо, просто бальзам. А, знаешь, если мы идиотам сказали, идиот! А тут в ответ тебе говорят, экипаж! Кто, экипаж идиот? Нет. Дело в том, смотрите, ну, названия такие стильные. Дело в том, что премьера фильма Александра Митты «Экипаж» аккурат приходится тоже на 12 мая, понятное дело, в 80-м году, но все равно, было и было. Представляешь, как интересно? Идиот, экипаж, экипаж, идиот.
2: И заканчивается все тем, что именно в этот день, в 1994 году, в Каннах состоялась премьера криминального чтива Квентина Тарантино, получила там сразу пальмовую ветвь, и, по-моему, один из тех фильмов, которые, по крайней мере, наше поколение разобрало на цитаты.
1: И потанцевала даже под ту музыку.
2: И чуть что стремится цитировать и делать ровно то, что делали герои Pulp Fiction.
1: Слушайте, ну а говоря о вот этих криминальной этой тройке, которая там в прошлом году, я посмотрел фильм под названием «Искусство по понятиям». Многие, наверное, видели. Ну, это про то, как галеристка, у которой ни шатка, ни валка идут дела. Кстати, если не видели. Дело в том, что галеристку-то играет Ума Турман, там еще в фильме ее дочка ее снимается. А представитель, скажем, теневой стороны нашего мира, который понимает, что через вот абстрактное искусство можно отмывать деньги, как раз играет Сэмюэл Джексон. Им для полного там кайфа не хватило, конечно, еще и Тарантино, но с другой стороны... Там,
2: но тогда вы начали пальцем показывать.
1: Там по бюджету уже не проходили, ну, просто никак.
2: Вот такие вот новости культурные.
1: Слушайте, напомним о том, что по бюджету вы запросто зайдете в мебельный салон Lex Interior, что на Краста 89, потому что там весенние цены, то есть скидки до 50% вот на этой неделе в Lex Interior на мебель высочайшего качества от лучших европейских производителей.
2: А еще профессиональные консультации по подбору мебели, доставка в удобное для вас время, качественная сборка и расстановка мебели у вас дома.
1: Краста 89, Lex Interior. За новым интерьером именно туда, телефон 28 00 88 99.
0: Культурный слой на радио «Рокс».

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: По классическому сценарию последнего времени прошел утренний час пик в латвийской столице. На максимуме перед 9 часами монитор зафиксировал 7 баллов, 57 заторов, общей протяженностью 33 километра. Загруженность дорог в моменте достигала 77%. К этой минуте обстановка на столичных магистралях и улицах заметно улучшилась. Трафик вернулся в диапазон от 4 до 5 баллов, заторы сокращаются, пробки сходят на нет. Но очень скоро на большинстве направлений восстановится свободное движение, так что 3 балла ждет в течение ближайшего часа. Тем временем пришла сводка госполиции за вчерашний понедельник. Всего по Латвии было зарегистрировано 123 ДТП, причем львиная доля из них, 92, произошли в Риге и столичном регионе. Пострадали 5 человек, из них трое велосипедисты. Патрульные составили 68 протоколов. К слову, по стране за различные нарушения ПДД был выписан 471 штраф. Двое попали за рулем под хмельком, оба пошли по уголовной статье. Один должен выплатить компенсационную стоимость автомобиля, а второй уже ничего не должен. Его машину конфисковали в пользу государства. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Я желаю всем хорошего дня и безопасных дорог. В завершении выпуска полезная инфа от Алексея Счастливчика по направлению в центр.
2: Доброе утро, дорожная информация. На Краста возле депо проводятся ремонтные работы. Правые полосы перекрыты.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
3: Предложение в аптеках Апотека в мае. Лечебный лак для ногтей Онитек 80 миллиграммов на грамм для лечения грибка ногтей. Рекомендуется применять взрослым. Наносится тонким слоем один раз в день на пораженные ногти для лечения грибка ногтей легкой и средней степени тяжести. Активное вещество циклопироксум. В хороших руках Апотека. Рекламодатель Ливорна Фармасия. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
4: Весенние цены в мебельном салоне Lex Interior. Идеальный шанс обновить интерьер с максимальной выгодой. Скидки до 50% на мебель высочайшего качества от лучших европейских производителей. Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения. Количество акционных позиций ограничено. За новыми идеями в Lex Interior LV. Рига, Краста, 89. Телефон 28-00-88-99.
5: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: 12 мая, Всемирный день медицинской сестры. Низкий поклон всем медицинским сестрам в любом отделении, любого лечебного заведения, в каком вы ни работали. Спасибо, что вы при такой зарплате продолжаете нести свою миссию. Ну, а мы сегодня вспоминали вообще все события, которые имеют отношение, пытались вспомнить, и появление фильма «Криминальное чтиво», в конце концов, и важные музыкальные события, и спортивные, в том числе, о которых мы сегодня говорили. Победы, кстати, сегодня желаем Алене Остапенко. В 2 часа дня у нее четвертьфинал на грунтовых покрытиях турнира в Риме.
1: Оставляем вас, мы надеемся, что у вас, как вы немножко там наступило какое-то правильное понимание окружающей действительности после того, как мы вам рассказали, что сегодня помимо Дня медсестры еще и празднуется День здоровья растений. В этом мире нельзя без иронии и без нормальной здоровой улыбки.
0: Ну что мы там, баклажаны, что ли, действительно подумал кто-то? Нет. Всем хорошего дня. Мы этот фундамент уже вторника с Алексеем сделали. Завтра услышимся опять здесь на частоте 88.6. Это Радио Рокс, это Шизгара. Меня зовут Стас Флоренцев.
1: Меня зовут Алексей Титов. Счастливо. До завтра.

0: Реклама.
1: Renault.
2: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km, pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrika versijā. Renault Master, sākot no 32,600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
3: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Tissot. Ведь именно часы Tissot получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Терпетес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая. Женева!
4: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam. Hobija preču veikali sportam un atpūtēji. Izlaušanās istaba pēc paša izvēles. Atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
5: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
6: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуро и в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
7: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Ха.

0: 5 августа. Концертный зал Цинтере. Билеты в кассах Билеши Сервис.
1: Рекламируйтесь там, где вас слушают. Все возможности размещения на Радио Рокс на сайте radiorocks.lv. Также мы ищем сотрудника в рекламный отдел. Пишите info@mixmedia.lv.
2: Музыка важнее всего. Радио Рокс.

0: Реклама. Слушайте радиошоу «Шизгара» на Радио Рокс с 7 до 10 при поддержке «Lex Interior». Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения.
1: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
2: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Tissot. Ведь именно часы Tissot получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Терпетес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая. Женева!
3: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maksima. No 12. Līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1,89 €. Maksima. Lai nekā netrūktu.
4: Мэнес Аптека советует. В мае на продукцию Icon Fit действуют скидки до 30%. Icon Fit – поддержка вашего ежедневного благополучия и энергии. Предложение действительное при наличии карты Веселыба.
5: Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
4: Мэнес Аптека – рецепт твоего здоровья.
6: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Roxette UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Зинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
0: Радио Рокс. Погода.
7: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В восточной части страны будет солнечнее. Дождевые облака сильнее затронут центральную часть страны. Температура воздуха от плюс 10 градусов на побережье Южного Курзема до 21 градуса тепла в отдельных районах Латгала и Видзема. Ветер юго-восточный умеренный, порывами до 8-13 метров в секунду. К вечеру ветер утихнет. В Риге облачно, временами ожидаются дожди. Умеренный юго-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров в течение дня поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс.

нет легкости и волшебства, только колкости и осенние листва. Вопрос намекая, повис в облаке обид. Это ты одна такая или слабый пол как вид? Уступить значит своей слабости признаться. Жизнь дала многое понять, но как-то вкратце. Потеря времени и страх новой потери. Все это давит, как седьмая пуля в револьвере. В этом вольере взаимозависимости. Доверие — это как между нами висят мосты. Они подгорают с краю, где рай, а по факту ад.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Мысли вслух. Вадим Самойлов. Группа «Агата Кристи».
1: Первые свои студии, которые мы собирали именно там еще в студенчестве. Что-то на коленках, что-то потом делали, какие-то советские небольшие агрегаты покупали, что-то сами паяли. Вот подбирали микрофоны, шнуры, сами исследовали, учебников никаких не читали. Тогда не было еще таких серьезных учебников по звукозаписи для рок-музыки. Поэтому все на собственном, так сказать, опыте проверялось. И нестандартные решения различные применялись, когда, например, нет у тебя помещения, чтобы вот качественно записать барабаны. И тогда вот это помещение, которое гудит, так сказать, и звенит, оно становится фишкой звукорежиссуры. Вот барабаны пускай будут в этом альбоме такие. Кому интересно, послушайте альбом «Второй фронт» Агаты Кристи. Там просто в каменном мешке записаны барабаны. И это стало фишечкой этого альбома.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс.

0: Реклама.
1: Renault. Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
3: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидки 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Витерон». А также скидка не менее 50% на определенные продукты «Моллерс» для иммунитета и продукты «Валмарк» – цинк, селен, а также глюкозамин с коллагеном. В хороших руках – «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
0: Если слушать, то Радио Рокс. Радио Рокс. Погода.
5: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В восточной части страны будет солнечнее. Дождевые облака сильнее затронут центральную часть страны. Температура воздуха от плюс 10 градусов на побережье Южного Курзама до 21 градуса тепла в отдельных районах Латгала и Видзема. Ветер юго-восточный умеренный, порывами до 8-13 метров в секунду. К вечеру ветер утихнет. В Риге облачно, временами ожидаются дожди. Умеренный юго-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров в течение дня поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

0: Реклама. Слушайте радиошоу «Шизгара» на Радио Рокс с 7 до 10 при поддержке «Lex Interior». Элегантные диваны, стильные спальни, современные гостиные, функциональные кухни и системы хранения.
1: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
2: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуро и в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
3: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.
0: Radio Rocks. Только музыка. Настоящая музыка. Много музыки.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: А это что?
2: Это «Наутилус» в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Музыка «Короля и Шута», она действительно в свое время объединяла людей, соединяла, сдруживала, то есть несла такой объединяющий характер. А это очень важно для человека, быть объединенным какими-то, ну, положительными эмоциями, положительными идеями.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Только рок.
1: Как призывный набат прозвучали в ночи тяжело шаги. Значит, скоро и нам уходить и прощаться без слов. По нехоженным тропам протопали лошади, лошади. Неизвестно, к какому концу унося седоков. Наше время иное, лихое, но счастье, как старый щит. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой сказке

0: реклама.
1: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
0: Если слушать, то Радио Рокс. Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В восточной части страны будет солнечнее. Дождевые облака сильнее затронут центральную часть страны. Температура воздуха от плюс 10 градусов на побережье Южного Курзема до 21 градуса тепла в отдельных районах Латгала и Видзема. Ветер юго-восточный, умеренный, порывами до 8-13 метров в секунду. К вечеру ветер утихнет. В Риге облачно, временами ожидаются дожди. Умеренный юго-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров в течение дня поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

Радио Рокс. 88.6 FM. Над Рижским заливом 13 часов. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: Мысли вслух. Марат Корчемный. Группа «Пикник».
1: У всех, скажем, значимых групп свой звук. Как бы там, услышав, там, не знаю, Led Zeppelin тот же, ты, ну, по первым нотам, даже, не знаю, песни, ты угадаешь этот звук. И там группа «Кино» тоже. Но группа не станет значимой, если у нее не будет своего звука.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Пурвцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
3: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
4: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
5: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vaira Viļa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu!
6: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
7: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
6: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
7: Если чё, я бах.
6: Билеты в кассах «Билеши сервис».
0: Радио «Рокс». Твое настоящее.

0: Reklāma.
1: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
0: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti šķīstošā kafija Jakobs Kronung. Iepakojumā 200 gramu vienības. 13,99 €. Biespiena sieriņš Magija. Dažādi veidi. 40 vai 45 grami. 29 €. Ar paldies karti kartupeļu plāksnes Long Chips. 3 veidi. 75 grami. 59 €. Maxima.
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бунеципс АБЦ. Робот-газонокосилка SunSeeker S5 для газона до 1600 квадратных метров без периметрального провода, с GPS-навигацией, камерами и с искусственным интеллектом, с полным приводом, проверено в условиях Латвии. Запасные ножи в подарок. Всего 1450 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бунеципс АБЦ.
4: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Дзинтери. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
5: Если слушать, то Радио Рокс. Радио Рокс. Погода.
6: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В восточной части страны будет солнечнее. Дождевые облака сильнее затронут центральную часть страны. Температура воздуха от плюс 10 градусов на побережье Южного Курзама до 21 градуса тепла в отдельных районах Латгала и Видзема. Ветер юго-восточный умеренный, порывами до 8-13 метров в секунду. К вечеру ветер утихнет. В Риге облачно, временами ожидаются дожди. Умеренный юго-восточный ветер с порывами до 12 метров в секунду. Столбики термометров в течение дня поднимутся до плюс 17 градусов.
5: Если слушать, то Радио Рокс.

0: когда небо горит огнем, когда мы утопаем в нем,
1: кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем,
1: кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост,
1: кайф!
0: Манит нас по нему пройти.

закрывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать,

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: мысли вслух. Владимир Крестовский, группа «Ума Турман».
1: Идеальный дом на природе, около воды, лучше около какой-нибудь красивой воды или залив, который выходит в большую реку с выходом куда-то. Не на проезжей части воды, скажем так, а где-то вот укромненько. Но чтобы можно было на катере выйти и куда-то далеко пойти. И рядом с большим городом, условно, чтобы была инфраструктура близко. Можно было детей отдать в сад, в школу, но жить на природе.
0: Сказано на Радио Рокс. Реклама.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Goodyear.
3: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

0: Reklāma.
1: Redzes festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
2: Хорошая скидка – лучшая поддержка. В мае в аптеках «Апотека» скидка 50% и даже больше на определенные топ-продукты. Например, скидки на определенные продукты витамина D с омега-3 и витамины для укрепления детского организма от бренда «Ветерон». А также скидка 50% на «Шот Аверсан» для поддержки суставов в упаковке по 20 штук. И постилки-провизор «Ашваганда» для эмоционального равновесия. В хороших руках «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
0: Если слушать, то Радио Рокс. Радио Рокс. Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачная погода. В восточной части страны будет солнечнее. Дождевые облака сильнее затронут центральную часть страны. Температура воздуха от плюс 10 градусов на побережье Южного Курзама до 21 градуса тепла в отдельных районах Латгала и Видзема. Ветер юго-восточный умеренный, порывами до 8-13 метров в секунду. К вечеру ветер утихнет. В Риге облачно, временами ожидаются дожди. Умеренный юго-восточный ветер с порывами до 12 метров метров в секунду. Столбики термометров в течение дня поднимутся до плюс 17 градусов.
0: Радио Рокс 88.6 FM.

сам себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

0: мысли вслух. Андрей Князев, музыкант.
1: Каждый боролся как может, да. Это, конечно, отчасти оттачивал, но это и ломало, это могло ломать. У меня тоже в жизни было много моментов, которые меня могли сломать, очень много. Как личность, как творческую личность, как индивидуальность, как человека со своей внутренней свободой. Посягательств на нее от социума было очень много.
0: Сказано на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

Радио Рокс. 88.6 FM. I could stay awake just to hear.

0: Движение без остановки на Радио Рокс.
1: Что делать, если в бак с дизелем вы залили бензин? Когда залили неправильное топливо и своевременно обнаружили неприятность, нужно действовать максимально осторожно. Если речь идет об упомянутой 5% концентрации бензина в солярке, то автомобиль можно использовать очень аккуратно, не раскручивая двигатель до высоких оборотов. Как только объем топлива в баке упадет до 75% от максимума, следует восполнить его до сотни. Трех таких заправок хватит, чтобы полностью избавиться от бензина. Ну а в ситуации больших концентраций бензина либо ошибочной заправки техники с бензиновым двигателем, единственное правильное решение – не проворачивать ключ зажигания. В данном случае автомобиль нужно как можно скорее отбуксировать или эвакуировать в сервисный центр для опустошения бака. Алгоритм зависит от модели автомобиля. На некоторых он достаточно сложен и предполагает предварительное снятие элемента. Ну а теперь перейдем к практике. Правильное давление в шинах. Подавляющее большинство водителей попросту не заморачивается этим вопросом, а зря. Оказывается, любые отклонения от нормы влияют на массу факторов. Общее поведение автомобиля, длину тормозного пути, расход топлива, износ резины влияют, само собой, не в лучшую сторону. Более того, каждая шестая авария в июле и августе происходит из-за неправильного выбора уровня давления. Эксперты утверждают, что чаще всего водители совершают одну из трех классических ошибок. Они либо вообще не проверяют давление перед поездкой, либо делают это в нагретом состоянии шин. Ну или вообще не учитывают вес автомобиля. Самый главный вопрос современности – поиск своей машины на стоянке. В этом свято уверены аналитики одного американского психологического журнала. Ребята вполне серьезно провели полномасштабные исследования на тему «Кто, как и сколько ищет свой автомобиль». В итоге выяснилось, что при поиске припаркованной машины женщины больше полагались на визуальные ориентиры и были готовы пройти дополнительную дистанцию в обход. В свою очередь, мужчины лучше оценивают расстояние, а вероятность выбора прямого пути к машине у них намного выше. Это еще более-менее понятно, но дальше лично я встал в тупик. В общем, оказывается, мужчины лучше способны найти автомобиль с помощью карты, а женщины, в свою очередь, оказались сильнее восприятия птиц, ну и других представителей животного мира. Одним словом, психологи, кто их разберет? Всем удачи в пути!
0: Движение без остановки на Радио Рокс. Реклама.
2: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на visionexpress.lv.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Унетипс АБЦ. Компрессор ФАКОМ, крепящийся к стене, с 9-метровым шлангом в автоматической катушке. Мощный и тихий. Компактный дизайн с интегрированным воздушным ресивером и максимальным давлением 8 бар идеально подходит для вашего дома. И только в этом месяце всего 149 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Унетипс АБЦ.
0: Если слушать, то Радио Рокс. Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 6 до 9 градусов тепла. В восточных регионах до плюс 12. В среду днем ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди, на востоке страны возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла, на востоке до плюс 16 градусов. В Риге в среду ожидается облачная погода. Погода с периодическими дождями. Ветер западный, юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11 градусов.
0: Если музыка, то настоящая. Если слушать, то Радио Рокс.

0: чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс. Над Рижским заливом 16 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. В апреле в Латвии уменьшилась зарегистрированная безработица. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В конце апреля уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составил 4,7% экономически активного населения, что на 0,2% меньше, чем в марте, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости. В конце апреля в агентстве были зарегистрированы 41 507 безработных, что на 2402 человека меньше, чем в феврале. Самый низкий уровень зарегистрированной безработицы в апреле сохранился в Рижском регионе – 3,6%. Экономически активного населения. Самый высокий уровень безработицы был в Латгальском регионе – 9,7%. В Курземе уровень зарегистрированной безработицы составил 4,6%, в Земгале – 4,5%, в Видземе – 4,2%.
2: Про вооруженные силы.
1: Командование специальных операций США в Европе во вторник начало свои крупнейшие учения под руководством сил специальных операций «Троянский след» 2026. В маневрах примут участие около 1000 американских военнослужащих и 2000 бойцов спецназа из 23 стран-союзников и партнеров НАТО, включая Эстонию, Латвию, Литву. Эти международные учения демонстрируют коллективную готовность и уникальную способность сил специальных операций действовать быстро и эффективно в сложных условиях для обеспечения региональной безопасности. Учения проходят на нескольких полигонах по всему Европейскому театру военных действий. В них принимают активное участие Болгария, Хорватия, Эстония, Грузия, Германия, Греция, Венгрия, Латвия, Литва, Северная Македония, Польша и Румыния. Благодаря синхронизации многонациональных сил учения подчеркивают уникальную стратегическую ценность сил специальных операций для объединенных вооруженных сил и подтверждают единую коллективную приверженность защите общих интересов безопасности. Учения служат динамичным полигоном для оттачивания тактики, тестирования передовых технологий и разработки инновационных оперативных концепций. Такой акцент на инновациях гарантирует, что силы специальных операций США и стран-союзников останутся на переднем крае современного военного дела, готовые адаптироваться, преодолевать любые возникающие вызовы безопасности быстро, скоординированно и точно. Учения «Троянский след-2026» обеспечивают развертывание устойчивых сил для сдерживания агрессии и защиты региональной безопасности, служа свидетельством надежных партнерских отношений, которые необходимы для защиты общих интересов всех стран-участниц.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода. Местами пройдут дожди. На востоке страны возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке до плюс 16. В Риге в среду ожидается облачная погода с периодическими дождями. Столбики термометров поднимутся до плюс 11 градусов. Елена Симон, новостная студия «Микс Медиа Групп».

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Реклама.
1: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
2: Retais festivāls Vizionete optikās. No 7. līdz 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te. Vairāk uzzini Vizionete LV.
3: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
4: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
3: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
5: Если чё, я бах.
3: Билеты в кассах «Билеши сервис».
0: Радио «Рокс». Латвия. Радио «Рокс». Самое то. Твое настоящее.

что север, что юг, что зима, что лето, отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

ресторанту, остальное на чай. Я уснул под шумок чайной ложки в стакане, под симфонию звуков, как описать их не знаю. Я всякий раз удивляюсь, что на полке на верхней лучший сон в моей жизни, самый сладкий и крепкий. Ты не снишься всегда в том купе по ночам, и все у нас по любви, а остальное на чай.

0: Остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Мысли вслух. Марат Корчемный. Группа «Пикник».
2: Мне кажется, самое главное, вот это банальное слово, которое всем набило уже оскомину, драматургия. Концерт не должен быть ровным, он должен быть колдобиной одним. Должно быть тебя то плакать, то смеяться. Должны быть вот шторм, штормить должно на концерте.
1: Сказано на «Радио Рокс».

0: Реклама.
1: Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
2: Предложение в аптеках Апотека в мае. Лечебный лак для ногтей Онитек 80 мг на грамм для лечения грибка ногтей. Рекомендуется применять взрослым. Наносится тонким слоем один раз в день на пораженные ногти для лечения грибка ногтей легкой и средней степени тяжести. Активное вещество циклопироксум. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель Ливорна Фармасия. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
0: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника.

0: билеты уже в продаже на билетсервис.лв.
1: Если слушать, то Радио Рокс. Радио Рокс. Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 6 до 9 градусов тепла, в восточных регионах до плюс 12. В среду днем ожидается облачная погода, местами пройдут дожди, на востоке страны возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла, на востоке до плюс 16 градусов. В Риге в среду ожидается облачная погода. Погода с периодическими дождями, ветер западный, юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11 градусов.
1: Радио Рокс.

свете спадающих звезд одна для нас и нам ее бег. Прочь от этой жизни над землей несет удачу и спасет нас всех. Может, не узнаем никогда, как останавливает время. Капли от дождя, веселый смех, надежду

за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизнь.

0: Автомонитор на Радио Рокс.
1: Вроде обычный майский вторник при нормальной погоде, но трафик активизировался и превысил 5 баллов уже около часа назад. Очень много сообщений присылают с дорог участники акции «Пилоты Микс-Медиа Группы» и просто неравнодушные водители. К примеру, послушаем короткие репортажи от Александра Рязанова и Алексея Николаева. Это касается изменения дорожного движения и ограничений из-за дорожных работ.
2: Всем добрый вечер. Перекресток улиц Юрмала-Сгатова и Дзырцема. Если двигаться со стороны улицы Слока в сторону Иманского моста, там на этом перекрестке изменили немножечко организацию движения. Теперь получается правая полоса для поворота только направо, а левая полоса для движения прямо. Но многие водители то ли по незнанию, то ли не обращают внимания на знаки, либо немножко пытаются схитрить. Едут в правой полосе до самого перекрестка и потом пытаются вклиниться в этот поток. Но там на этом перекрестке все равно собирается пробочка со стороны улицы Слокас. Поэтому будьте внимательны, осторожны, набирайтесь терпения. И всем хорошего вечера.
3: Добрый день, Алексей. Дорожная информация. Улица Дарсыма, если двигаться от круга в сторону Деглова, за Резекнес начинается с там дорожные работы. Вся правая полоса закрыто до улицы Пилдес, так что в часы пик будут пробки. И еще, если кто будет на Пилдес поворачивать налево, так тем более. Так что, скорее всего, ищите другие пути объезда. Всем хорошего дня и удачи на дорогах.
1: Спасибо нашим автопилотам. Могу заметить, что замедление трафика и увеличение загруженности дорог, конечно, прямую связано с местами дорожных работ. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Ну а в завершении выпуска еще одна полезная информация от водителя грузовика Геннадия Левченко. На этом о трафике пока все. Следующий выпуск «Автомонитора» через полчаса. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем удачного продолжения дня.
4: Добрый день. Курзамас проспект, кольцо трамвая. На своем месте работает фоторадар.
0: Автомонитор на Радио Рокс. Реклама.
5: Ищите подходящее и надежное решение для повседневной гигиены? В Евроаптеке скидка 40% на Тене и Сенни гигиенические товары, а также судокрем и на дермокосметику Нумимед при покупке двух любых товаров с картой Медус. Приходите в Евроаптеку, проконсультируйтесь с нашими знающими фармацевтами, которые подберут подходящие средства для ежедневного комфорта, и воспользуйтесь специальной скидкой 40%. Предложение действует до 31 мая и не распространяется на товары с полной или частичной государственной компенсацией.
6: Lielas lietas, mazas cenas, lielakcija, veikalos Maksima. No 12. līdz 18. maijam ar paldies karti pistācijas Arimex. Grauzdētas, sālītas, 800 gramu, 8,99 €. Ar paldies karti sviests Zemnieku, 82%, 200 gramu, 99 €. Banāni, 99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu.
7: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
0: Radio Rocks. Samēto. Tvojo. Nastajašie.

0: над Рижским заливом 17 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Состоялась встреча кандидата на пост министра обороны с премьер-министром. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Выдвинутый на пост министра обороны полковник национальных вооруженных сил Райвис Мелнис хочет дать толчок перенятию украинского опыта в развитии латвийской армии. Во вторник после встречи с премьер-министром Эвикой Селини Мелнис, уроженец Латгалы, сказал, что предложение занять пост он получил в пятницу и возможное выполнение обязанностей министра обороны воспринимает как миссию. Используя свой опыт, он постарается в очень быстром темпе перенять все необходимое у Украины. Он будет говорить с командующим национальных вооруженных сил Пуденсом и поддерживать его решение, а также обеспечит необходимыми ресурсами, чтобы команда Пуденса могла выполнять государственные задачи, обеспечивая безопасное небо в Латгале и защиту границы. По словам Мелниса, после вступления в должность у него будет три главных приоритета. Во-первых, продолжить начатую в министерстве работу, делая главный упор на перенятие и интеграцию украинского опыта в латвийской армии. Во-вторых, совершенствование упорядочения и интеграции экосистемы военной индустрии в оборонную отрасль, чтобы вооруженные силы могли эффективнее работать и выполнять задачи. Третьим приоритетом будет переориентация возможностей национальных вооруженных сил на нужды сегодняшнего и завтрашнего дня.
2: Про политику.
1: Прогрессивные на этой неделе определятся, продолжат ли работу в правящей коалиции, заявил руководитель парламентской фракции партии Андрис Шуваев после встречи в Рижском замке с президентом Эдгаром Ринкевичем. Шуваев сообщил, что во время разговора с президентом обсуждались недостатки в действиях утром 7 мая, когда в воздушное пространство Латвии из России залетели беспилотные летательные аппараты, и эти ошибки необходимо углубленно проанализировать. Он отметил, что речь идет также о способности национальных вооруженных сил своевременно идентифицировать дроны, что, по его мнению, в то утро не сработало. Руководитель фракции прогрессивных подчеркнул, что еще один вопрос касается обязанности государственной пожарно-спасательной службы по требованию национальных вооруженных сил распространять оповещения по сотовой сети, чего, по словам Шуваева, также не произошло. Представитель прогрессивных обратил внимание на вызовы, связанные с деятельностью Центра кризисного управления, и напомнил, что ряд законов, которые следовало рассмотреть и принять до 31 декабря 2025 года, например, о каталоге национальных рисков, так и не принят, и ответственность за это лежит на премьер-министре Эвике Селине. Мы указали президенту на несколько вещей, которые не сработали. Решение премьера искать виновных только в Министерстве обороны является чрезвычайно политизированным и, на наш взгляд, безответственным, поскольку это создает ситуацию, когда мы начинаем сомневаться в национальных вооруженных силах и не оцениваем честно и открыто вопросы этой системы, сказал Шуваев. Представители прогрессивных разъяснили президенту свою позицию, согласно которой действия премьер-министра уже с утра пятницы свидетельствовали о том, что этот вопрос будет политизирован. Шуваев подчеркнул, что это убедило прогрессивных в необходимости действовать, чтобы предотвратить втягивание национальных вооруженных сил в политическую кампанию. Для фракции прогрессивных важно задать все эти вопросы премьеру, что мы надеемся сделать завтра, сказал руководитель фракции.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода, местами пройдут дожди. На востоке страны возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке до +16. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: В любое время года и в любую погоду с вами, друзья, Радио Рокс. Этот час открыл моральный кодекс с треком «Актриса». Меня зовут Владимир Тин. Всем добра, пушистого и позитива. Впереди у нас 2 часа огненного эфира под девизом «Рок жив». Но для начала заглянем в архивы и анналы музыкальной истории. 12 мая 1967 вышел дебютный студийный альбом группы Джимми Хендрикса под названием «Are You Experienced», мгновенно сделавший их суперзвездами. Синглами выпускались хиты «Purple Haze» и «Hey Joe». Также в этот день на свет появились известные рок-люди, такие как Йен Дьюри, один из героев британского панк-рока, поэт, вокалист, художник, актер, лидер группы Blockheads. Он родился в 42-м, в 2000-м перебрался в лучший мир, откуда и следит за нами. Сегодня также 78-й Happy Birthday у Стива Уинвуда. Легендарная личность, гитарист, клавишник, вокалист, автор многих известных песен. Играл в Spencer Davis Group, в Traffic, в Blind Faith, а также выступал как сольный артист. А музыкально сейчас отметим 68-ю днюху Владимира Холстинина, гитариста и композитора, сочинителя многих хитов группы «Ария», поскольку он является ее основателем и единственным бессменным участником. Говорим «Холст», подразумеваем «Ария». Говорим «Ария», подразумеваем Владимира Холстинина. Поздравляем «Холста», как его называют в музыкальных кругах, треком из свежего прошлогоднего релиза «Арии», «Когда настанет завтра» на Радио Рокс.
0: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс.

0: На Радио Рокс группа Кино с треком «Троллейбусы». Ну что ж, все по теме. Городские власти делают все, чтобы пересадить наших автолюбителей с личных авто на общественный транспорт. И желательно зеленый. Так что троллейбус очень даже подойдет. Подробнее о дорожной обстановке поговорим сейчас в автомониторе. Ну а затем все лучшее и любимое на Радио Рокс. ДДТ, Джо Кокер, Вячеслав Бутусов и группа «Браво». Через пару минут.
1: Автомонитор на Радио Рокс.
0: Среди призов, предоставленных Goodyear для участников акции «Пилоты микс-медиагруппы», комплект стеклоомывателей для любого времени года. В ассортименте летний, демисезонный и зимний варианты. Уникальный состав фирменных омывателей Goodyear обеспечивает превосходную моющую эффективность без обыденного мыла в составе и без присутствия ядовитого метанола. Приобретайте омыватели Goodyear, а лучшим и активным участникам акции «Пилоты микс-медиагруппы» шестого сезона мы их просто подарим. Сообщения с дорог принимаются по номеру 2299-4949 через WhatsApp. До завершения шестого сезона акции «Пилоты микс-медиагруппы» остается несколько дней. – В пятницу в это же время мы будем подводить итоги и награждать самых активных и информативных участников. При этом сообщений с дорог меньше не становится. Например, встречаются вот такие репортажи, как прислала автоледи Алена.
2: Всем добрый день. По Юрмалской трассе сейчас еду. И, дорогие люди, если вы не хотите ехать 110 в разрешенную скорость, вы, пожалуйста, уступите линию. Но зачем же 80 км в час ехать по левой полосе и уперто не пускать вперед? Может, кто-то опаздывает, может, кому-то что-то срочное, может, важная встреча. Будьте добры, будьте любезны, пропустите человека по левой крайней полосе.
0: Будем взаимовежливы на дорогах и поможем друг другу, если что. Как, например, это пытается сделать Игорь. Он обратился к нам с инфо об утерянном номерном знаке.
3: На Мукусальском кольце найден номер С915К. Звонить по телефону 2010-66-13.
0: В случае чего обращайтесь в автомонитор. Кстати, данные по этому номерному знаку и контакт нашедшего его человека в нашем распоряжении. Далее. Общая обстановка в городе сложная. 8 баллов на мониторе. Вечерний разъезд в разгаре. Будьте предельно внимательны, следите за знаками. А в завершении выпуска еще одно полезное инфо от работника госслужбы Веры. И на этом пока о трафике все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего вечера и безопасных дорог.
4: Добрый вечер. Еще одна дорожная информация. На Рижском ГЭС на выезде в сторону Саласпилса стоит фоторадарчик и делает фотографии. Всем хорошего дня.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс. 88,6 FM.

память как промах, как сажа бела. Я для муз физкультуры давно не кумир. В петербургских парадных классицизм и ампир. А у любви рок-н-ролльной размыты края.

0: на Радио Рокс ДДТ с треком «Белый дым», а мы обратим внимание на очередное необычное предложение. На этот раз из Италии. Там набирают здоровых взрослых людей для жизни в Альпах на высокогорье. Мужчин и женщин в возрасте от 18 до 40. Будут изучать влияние высоты на человеческий организм. Жить там нужно месяц, дышать свежим воздухом, причем проживание и еда бесплатные, да еще и стипендию 400 евриков заплатят. Так что будете жить, не тужить на высоте 2 километра 300 метров с августа по сентябрь в заповеднике Нина Корси в национальном парке Стелвио. При этом в исследовании не могут участвовать спортсмены или подготовленные люди, уже привыкшие к нагрузкам, а также лица с хроническими заболеваниями, злоупотребляющие алкоголем, запрещенкой, курящие и так далее. В общем, если вы веселы и здоровы, можно с удовольствием провести время на природе. Обращаться в заповедник Нина Корси, национальный парк Стелвио в Северной Италии. Мы же вернемся к задушевным трекам «Радио Рокс». И далее Гарик Сукачев, Алиса, а также группа «Чайф» с треком «17 лет» после коммерции и погоды.
1: В чем сила? Сила в музыке. «Радио Рокс». Реклама.
2: Рено. Рено Мастер ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech electric versijā. Reno Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Reno salonos un Reno.lv.
3: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Tissot. Ведь именно часы Tissot получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Терпетас 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая. Уже
4: Нева! Хорошие новости для родителей и любителей приключений. В Энгуре в Альбатрос Кэмп уже известны даты летних детских лагерей. Этим летом увлекательные активности, новые друзья и незабываемые приключения у моря. В программе самые популярные лагеря прошлых лет, а также новинка – лагерь с элементами изучения латышского языка для детей с базовыми знаниями. Поторопитесь, количество мест ограничено. Запишите своего ребенка уже сейчас на albatros.lv. Альбатрос Кэмп. Лето, которое дети запоминают надолго.
5: Ir brīži, kad lēmumi maina vēsturi. Un vadītāji, kuri tos pieņem. Vadītāju konference EBIT. 8. un 9. jūnijas.
6: Менес Аптека советует. В мае скидки до 56% на средства гигиены полости рта Орафлукс, ополаскиватели полости рта для ежедневной гигиены, для профилактики кариеса и гингивита. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Менес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
1: Если слушать, то Радио Рокс. Радио Рокс. Погода.
7: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 6 до 9 градусов тепла, в восточных регионах до плюс 12. В среду днем ожидается облачная погода, местами пройдут дожди, на востоке страны возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла, на востоке до плюс 16 градусов. В Риге в среду ожидается облачная погода. Погода с периодическими дождями, ветер западный, юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11 градусов.
1: Радио Рокс. Самое то. Твое настоящее.

песок. Время сожмется в стрелках часов. Взгляд из-под лобья

сам себе помоги. Это просто январь нарезает круги, клонит ковы, превращается в лед.

0: Гарик Сукачев с треком «Все чересчуром». Ну вот не знаю, применимо ли это чересчур к конкурсу, который впервые прошел в Латвии в минувшую субботу. На Румбуле средь бела дня собрались нормальные с виду люди и начали изображать из себя чаек. Дополнительные баллы участникам приносило не только художественное исполнение, собственно, этих криков, но также наряды и образы пернатых. В общем, как считают организаторы, было громко, весело и для первого раза совсем неплохо. Например, чемпионат Европы собрал 70 человек, а у нас было 25. Конец цитаты. Но вот эта фраза, друзья, для первого раза, меня настораживает. Это говорит о том, что, видимо, на этом дело не остановится, и будут новые, довольно странные конкурсы и развлечения. Мы же люди взрослые, где-то даже солидные, поэтому предпочитаем другие виды удовольствия и продолжаем слушать традиционные ритмы «Радио Рокс». Этот час запечатывают «Танцы минус», а также группа «Queen» прямо сейчас.
1: Это «Рокс, детка».

0: Стрижским заливом 18 часов. Радио Рокс. Твое настоящее. Радио Рокс. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Годовая инфляция в апреле снизилась до 2,9%. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Потребительские цены в апреле этого года по сравнению с мартом выросли в Латвии на 0,6%, а годовая инфляция составила 2,9%, в то время как месяцем ранее 3,4%, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Средний уровень потребительских цен за 12 месяцев по сравнению с предыдущими 12 месяцами в апреле вырос на 3,5%. В течение месяца цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,2%. За год цены упали на 0,3%. В группе одежды и обуви цены за месяц выросли на 7,5%. Цены на одежду увеличились в среднем на 5,6%. Цены на обувь в среднем на 17,2%. В транспортной группе цены в течение месяца выросли на 2,8%. За год в среднем на 8,5%, что в основном было обусловлено ростом цен на топливо. За год в группе жилья, вода, электро- и газоснабжение и других видов топлива средний уровень цен увеличился на 5,1%.
2: Про политику.
1: Во вторник состоялась встреча, а затем и пресс-брифинг премьер-министра Эвики Селине и полковника Райвиса Мелниса, кандидата в министры обороны, выдвигаемого главой правительства. В настоящее время найти лучшего кандидата на пост министра обороны было бы трудно, заявила премьер-министра Эвика Селине после встречи с полковником Мелнисом. Премьер отметила, что вопрос обращен к Сейму, в том числе к оппозиции. Могут ли они предложить лучшего кандидата и сможет ли он обеспечить результат, который сейчас нужен всем нам. Глава правительства подчеркнула, что готова обсуждать этот вопрос со всеми парламентскими фракциями. Сам Мелнис сообщил, что предложение занять пост он получил в пятницу и возможное выполнение обязанностей министра обороны воспринимает как миссию. По словам Мелниса, после вступления в должность у него будет три главных приоритета. Во-первых, продолжить начатую в министерстве работу, делая главный упор на перенятие и интеграцию украинского опыта в латвийское армии. Во-вторых, совершенствование, упорядочение и интеграция экосистемы военной индустрии в оборонную отрасль, чтобы вооруженные силы могли эффективнее работать и выполнять задачи. Третьим приоритетом будет переориентация возможностей национальных вооруженных сил на нужды сегодняшнего и завтрашнего дня.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается облачная погода, местами пройдут дожди. На востоке страны возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке до плюс 16. В Риге в среду ожидается облачная погода с периодическими дождями. Столбики термометров поднимутся до плюс 11 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.

0: вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.
1: На Радио Рокс стартовала вторая часть марлезонского балета под названием «Рок жив». Час открыли ночные снайперы с треком «Авиарежим». Ну а мы еще разок заглянем в рок-хронику и узнаем, что 12 мая урожайный день на хэппи бёздэй известных музыкантов. Помимо лидера арии гитариста Владимира Холстинина, которого мы уже поздравили, также свою 68-ю днюху отмечает Эрик Сингер, американский барабанщик, ударно трудившийся в КИС с 91 по 2022 годы. Кроме того, он работал с группами Элис Купер, Бэдлендс, Автоназия, а также с Black Sabbath над парой альбомов в середине 80-х. А слушать мы будем Билли Сквайра, которому сегодня стукнуло 76. Американский гитарист и вокалист, его пик карьеры пришелся на 80-е, когда несколько треков попали на вершину чарта Billboard. Например, в категории мейнстрим номером один стал трек «Rock Me Tonight». Его-то мы и заслушаем прямо сейчас на Радио Рокс.
0: Это «Рокс, детка». Радио «Рокс».

0: На радио «Рокс Мумий Тролль» с кавером на восьмиклассницу группы «Кино». Ну, сколько бы ни было даме лет, она всегда обращает внимание на коня своего кавалера. Как призналась одна знакомая, когда она познакомилась с молодым человеком, а он затем к ней подъехал на крутом мерине, она поняла – любовь есть. Мы переходим к автомонитору. А далее очень скоро группа «Князь», «Крис Ри», «Пикник» и «Аукцион» с треком «Дороги».
1: В чем сила? Сила в музыке. Радио Рокс. Автомонитор на Радио Рокс.
0: Продолжается вечерний час пик в латвийской столице. При этом самая его активная часть обычно приходится на время с 17 до 18 часов. После этого заторы и пробки начинают отступать. Вот и сегодня с 8, а в моменте 9 баллов на максимуме примерно в 17.30 к этой минуте на дорогах осталась пятерка. Тем не менее, еще полно мест, где можно поскучать в заторах, а также происходят ДТП. Но мы внесем разнообразие с помощью информации от наших автопилотов и неравнодушных водителей. Инфу о найденном номерном знаке прислал Игорь.
2: На Мукусальском кольце найден номер С915К. Звонить по телефону 20 10 66 13.
0: Если это потеря ваша, можете обращаться и в автомонитор. У нас тоже есть контакт нашедшего номер человека. Ему скажем спасибо и продолжаем движение, насколько позволяет дорожная обстановка. Еще одно сообщение, на этот раз на тему дорожных работ, прислал Алексей Счастливчик.
3: Вечерок добрый, дорожная информация. Улица Дарстема перерыли от перекрестка Стерсту до перекрестка Пилдас. Все. Правая полоса полностью занята, там сужение и собирается пробочка. Всем удачи на дорогах.
0: Продолжается акция «Пилоты Микс-Медиа-группы». На этой неделе, 15 мая, в пятницу, завершается 6-й сезон. Подведем итоги, наградим самых активных и информативных участников. Вы тоже, друзья, присылайте инфо с дорог по номеру 22 99 49 49 через WhatsApp, даже если не участвуете в акции «Пилотов». И на этом о трафике на сегодня все. Меня зовут Владимир Син. Будьте внимательны и всем хорошего вечера.
1: Автомонитор на Радио Рокс. Радио Рокс. Твое настоящее.

0: На радио «Рокс Князь» с треком «Человек-загадка». Здесь, наверное, кстати, будет недавняя история. Тренер футбольного клуба ПСЖ на днях пригласил футболистов на свой день рождения в дорогой ресторан возле Триумфальной арки в Париже. Но сам на торжество не пришел. Причем это не случайность. Просто босс оплатил всю поляну, дал насладиться отдыхом по полной своим футболистам, чего бы точно не случилось, будь главный тренер рядом. Речь, конечно, идет о Луисе Энрике, звездном наставнике, который вот так оригинально отметил свое 56-летие. Парижане близки к победе в чемпионате Франции и сыграют в финале Лиги чемпионов против Арсенала 30 мая. Подготовились. Мы же продолжаем майский вечер под фирменные ритмы «Радио Рокс». Очень скоро мы же продолжаем майский вечер под фирменные ритмы «Радио Рокс». На очереди группы «Стикс», «Алиса», а также Владимир Кузьмин с треком «За семь морей». Через пару минут.
1: Это «Рокс, детка». «Радио Рокс». Реклама.
2: Рено.
3: Renault Master ir neapstrīdams līderis, kad runa ir par kravas furgonu jūsu uzņēmumam. Aerodinamisks dizains ar zemu degvielas patēriņu, sākot no 7,5 litriem uz 100 km. Pieejams ar automātisko transmisiju un vairāk nekā miljons individuāliem pārbūves risinājumiem, lai atbilstu ikviena biznesa vajadzībām. Arī e-tech elektrik versijā. Renault Master, sākot no 32 600 eiro. Kravas furgons numur 1 Latvijā. Uzziniet vairāk Renault salonos un Renault.lv.
4: Каждый болельщик подбадривает своего чемпиона. И чем же многие десятилетия измеряют победы? Швейцарскими хронометрами Tissot. Ведь именно часы Tissot получают лучшие игроки чемпионата мира по хоккею. Почувствуйте себя чемпионами, примерьте на руку точнейшие швейцарские часы. В магазинах Женева на Терпетес 9, в торговом центре Акрополе Альфа, интернет-магазине Женева ЛВ и в новом магазине в торговом центре Рига Плаза. Уже в конце мая.
5: Женева! Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на VisionExpress.lv.
6: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии.
7: Go. Goodyear.
8: Лето уже близко, а вы все еще думаете, чем занять ребенка? Подарите ему каникулы, которые он запомнит.

0: помнит. Fun Brains – летний дневной лагерь в Турцемсе, Рига. Игры, творчество, экскурсии, английский язык и настоящая команда друзей. Каждый день что-то новое. А для любителей интеллектуальных вызовов – шахматные занятия для всех уровней. Развиваем мышление, внимание и уверенность в себе. Fun Brains – больше, чем просто лагерь. Успейте записаться, места быстро заканчиваются. funbrains.lv.
1: Lielas lietas, mazas cenas. Lielakcija veikalos Maxima. No 12. Līdz 18. maijam. Ar paldies karti, pelmeņi, Rīgas miesnieks XXL, 2 kilogrami, 2,99 €. Cāļa fileja, sulīga. Rīgas miesnieks, fasēta, 5,99 € kilogramā. Ar paldies karti, saulespuķu eļļa Floriol. 1 litrs, 1,89 €. Maxima. Lai nekā netrūktu.
2: Если слушать, то Радио Рокс. Радио Рокс. Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 6 до 9 градусов тепла, в восточных регионах до плюс 12. В среду днем ожидается облачная погода, местами пройдут дожди, на востоке страны возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла, на востоке до плюс 16 градусов. В Риге в среду ожидается облачная погода. Погода с периодическими дождями, ветер западный, юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11 градусов.
2: Радио Рокс. Твое настоящее.

0: На радио Рокс группа «Стикс» подвезла нас на своей лодке к берегу, где вот лично мне пора сойти. С вами был Владимир Тин. Всем добра, бобра и позитива. Ну а с вами, друзья, остаются, как всегда, все лучшие и любимые на радио Рокс. И этот час запечатает группа «Браво», «Высокосный год», а также группировка «Ленинград».
1: С вами Владимир Тин. Рок жив. Радио Рокс.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: мысли вслух. Александр Красовицкий, группа Animal Jazz.
1: Не знаю, почему так получается. Я, видимо, ловлю какой-то воздух времени и пропускаю его через себя, из меня вот такие тексты идут. Хотя я пою о себе, конечно, а не о времени.
0: Сказано на Радио Рокс.
2: Реклама. Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект брендовых очков для тебя от 149 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
3: Музыка, которая стала голосом целого поколения. 15 мая. Рига. Концертный зал «Палладиум». Песни Виктора Цоя в программе «Звезда по имени Солнце» обретут новое масштабное звучание в сопровождении солистов симфонического оркестра «Czech Life Symphony Orchestra». Три вокалиста, живая рок-группа и мощь симфонического оркестра создают энергию, которую невозможно забыть. Это больше, чем концерт. 15 мая. «Палладиум». Не пропустите. Билеты на сайте ticketbest.lv.
4: Vadītāja konference EBIT 8. un 9. jūnijas. Baltijas valstu prezidentes Vaira Vīķa Freiberga, Dalija Gribauskaite un Kersti Kaljulaide sastopas ekskluzīvā sarunā uz EBIT skatuves. Rezervē savu vietu.
5: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
6: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
5: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билеты сервис».
0: Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: 13. maijā 40% atlaide. Rilles ir te! Vairāk uzzini Vizionete LV!
1: Iedomājies, universāla dāvanu karte ar īpašu vērtību tās saņēmējam. From Me – dāvanu kartes ar izvēles iespēju. Lieliski restorāni izcilam randiņam, hobija preču veikali sportam un atpūtēji, izlaušanās istaba pēc paša izvēles, atpūtas iespēju izlase pārim. Tā strādā From Me – viena dāvana ar īpašu mērķi un daudz izmantošanas iespējām. Visas universālās dāvanu kartes skaties From Me LV.
2: Мэнес Аптека советует. В мае скидки до 50% на продукцию бренда Биодерма, чтобы кожа была здоровой, сияющей и упругой. А по четвергам и пятницам на всю косметику действует скидка 30%. Предложение действительно при наличии карты Веселыба. Мэнес Аптека. Рецепт твоего здоровья.
3: Помните эти хиты, которые заставляли сердце биться чаще? Они возвращаются. Rockset UK. Официальный трибьют легендарной шведской группы. Команда виртуозных музыкантов перенесут вас в атмосферу настоящего музыкального праздника. 30 августа. Концертный зал Цинтри. Билеты уже в продаже на bilishuservice.lv.
4: Если слушать, то Радио Рокс. Радио Рокс. Погода.
5: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 6 до 9 градусов тепла, в восточных регионах до плюс 12. В среду днем ожидается облачная погода, местами пройдут дожди, на востоке страны возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла, на востоке до плюс 16 градусов. В Риге в среду ожидается облачная погода. Погода с периодическими дождями, ветер западный, юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11 градусов.
4: Радио Рокс 88,6 FM.

0: Радио «Рокс». Твое настоящее.
1: Суету городов и в потоке машин возвращаемся мы. Просто некуда деться. И спускаемся вниз с покоренных вершин, оставляя в горах, оставляя в горах свое сердце. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучший гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Кто захочет в беде оставаться один, кто захочет уйти, зову сердца не внемля, но спускаемся мы с покоренных вершин. Что же делать, и боги спускались на землю. Так оставьте ненужные споры, я себе уже все доказал. Лучший гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен.

0: все доказал. Лучше гор могут быть только горы, на которых еще не бывал, на которых никто не бывал.
1: Радио «Рокс».

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 6 до 9 градусов тепла, в восточных регионах до плюс 12. В среду днем ожидается облачная погода, местами пройдут дожди, на востоке страны возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла, на востоке до плюс 16 градусов. В Риге в среду ожидается облачная погода. Погода с периодическими дождями. Ветер западный, юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11 градусов.
0: Если слушать, то Радио Рокс.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

Америка вновь заживет. Стройные улицы считают шаги. Сколько осталось до новых

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 6 до 9 градусов тепла, в восточных регионах до плюс 12. В среду днем ожидается облачная погода, местами пройдут дожди, на востоке страны возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла, на востоке до плюс 16 градусов. В Риге в среду ожидается облачная погода. С периодом

0: периодическими дождями. Ветер западный, юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +11 градусов.
1: Радио Рокс. Латвия.

0: если слушать, то Радио Рокс.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается преимущественно облачная и дождливая погода. Легкий ветер, ночная температура воздуха от 6 до 9 градусов тепла, в восточных регионах до плюс 12. В среду днем ожидается облачная погода, местами пройдут дожди, на востоке страны возможны грозы. Ветер западный, юго-западный от 2 до 7 метров в секунду, температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла, на востоке до плюс 16 градусов. В Риге в среду ожидается облачная погода. Погода с периодическими дождями. Ветер западный, юго-западный от 2 до 5 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 11 градусов.
0: Радио Рокс. Твое настоящее.

rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой rocks.lv.

0: Радио «Рокс». 88,6 FM.
1: Когда идет дождь,

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, западный, юго-западный. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке местами до плюс 16 градусов. В Риге преимущественно облачно и дождливо. При слабом западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Радио Рокс 88,6 FM.

0: небо горит огнем, когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему брать.

закрывают свой занавес. Когда тысячи ярких снов поменяют значение слов. Если хочет себя спасти, приближает к опасности. Если хочет себя забрать, снова даст тебе доиграть.

Rocks.lv. Только лучший контент, самая качественная музыка и все, что нужно знать о поп-рок-культуре. Для тебя и по-настоящему твой Rocks.lv.

Радио «Рокс». 88,6 FM.

0: Радио Рокс. Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, западный, юго-западный. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке местами до плюс 16 градусов. В Риге преимущественно облачно и дождливо. При слабом западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
0: Радио Рокс.

0: между прочим, мы хотели стать немного ближе.
1: Радио Рокс. Погода.
2: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии преимущественно облачно. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди. Ветер слабый, западный, юго-западный. Температура воздуха от 9 до 13 градусов тепла. На востоке местами до плюс 16 градусов. В Риге преимущественно облачно и дождливо. При слабом западном ветре столбики термометров поднимутся до плюс 10 градусов.
1: Радио Рокс. Твое настоящее.